0: продаж по данным маркетплейсов, кокошники просто улетают. Как вы считаете, почему такой всплеск популярности у традиционного головного убора?
1: Ну, во-первых, начнем с того, что в каком-то смысле эта популярность, она никогда не падала. А кокошник, он всегда считался национальным головным убором. Вот. Другое дело, что сейчас, да, просто, во-первых, начали им серьезно заниматься. То есть это не просто люди, которые, ну, вот делают что-то похожее на кокошник. Это люди, которые занимались, ну, лучшие, во всяком случае, их представители, я надеюсь, серьезно занимались изучением именно истории русского кокошника, технологии, разновидностей. И создают действительно очень качественную вещь. И понятно, что людям интересно свое прошлое, интересна история, в том числе народного костюма. Я вижу, что растет действительно интерес и внимание к этой теме. Вот. И, ну, это спрос, а предложение не последовало замедлить.
2: Вообще, если говорить об истории Кокошникова, известно ли, когда он появился, в какое время, и когда стал именно такой неотъемлемой, важной частью женского костюма?
1: Ну, смотрите, кокошник, он известен с древних времен, само слово, в общем-то, оно, ну, в древнерусской литературе еще встречается, а головной убор, да, он даже при археологических раскопках что-то похожее на остатки кокошников находит. Но расцвет кокошника, это, пожалуй, 18 век. Вот. На протяжении 19 века он сохранялся в традиционной крестьянской культуре. Есть вполне достойные образцы кокошников, изготовленные и носимые еще в начале 20 века. Вот. Но надо понимать, что это все-таки под этим словом подразумевается очень большой комплекс. У нас представление кокошника — это сразу такое что-то вроде в виде гребня, да? Вот. Но были очень и очень интересные и разнообразные разновидности этого головного убора. Но в основном это принадлежность северорусского костюма, сарафанного. Вот. И впоследствии, ну, распространился чуть-чуть на юг и на восток.
0: Это символ замужней женщины, получается, да? А как женщина получала? То есть она выходила замуж, ей муж дарил кокошник, и мама передавала свой кокошник. Как вот происходило вот обретение кокошника?
1: Да, смотрите, во-первых, то, что вот у нас там иногда демонстрируют различные фольклорные, народные, самодеятельные коллективы, вот эти вот головные уборы в виде гребня, это, ну, это девичья повязка, девичья коруна, скажем так. Потому что кокошник, да, это головной убор замужней женщины, и он закрывал полностью волосы, как замужней женщине положено. Надевала она его в первый раз обычно на свадьбу. Когда, ну, вот этот вот известный обычай, когда девушки с плачем расплетали косу, с причитаниями заукладывали женские уже прическу и сверху надевали женский головной убор, и в нем она шла в церковь. Откуда кокошник брали? Надо понимать, что кокошник вообще-то стоил, я бы сказала, безумные по тем временам деньги. Вот, встречаются, правда, не крестьянские, а купеческие кокошники, и упоминание, что вроде они стоили до 40 тысяч рублей, тех рублей. Вот, то есть это, ну, состояние, которое было не у каждого дворянина. А поэтому кокошники, конечно, их не было в каждой семье. Во всяком случае, кокошника, там, убранного жемчугом, расшитого золотом, в котором девице, собственно, не стыдно пойти под венец. Они передавались из поколения в поколение, они заказывались у мастериц, кокошниц, тоже, я повторюсь, за очень большие деньги, и очень часто их давали на прокат.
2: Как у нас свадебные платья сегодня, да, девушки берут на прокат.
1: Да, я же говорю, все новое, хорошо забытое, старое. То есть кокошник был активом, который можно было использовать и таким образом. Ну и, к сожалению, были случаи, когда с особо дорогих кокошников просто спарывали жемчуг и прочие украшения, чтобы их продать. Случалось такое где-то, ну, во всяком случае, в начале 20 века, ни раз и не два.
2: А можно ли по виду

0: кокошника, да, распознать его региональность. Ну, грубо говоря, наверное, кокошники где-нибудь в Новгороде или в Поволжье, наверное, не одинаковые делали, да? Какие-то ведь были свои
1: особенности? Конечно, конечно, да. То есть вот тот кокошник в виде там полукруга с острыми концами, которые, собственно, чаще мы видим, да, по крайней мере, в репликах, вот, это кокошники владимирские, кокошники нижегородские, кокошники симбирские. Самые высокие кокошники, пожалуй, были в Костромской губернии. Это был такой остроконечный колпак, очень высокий, поэтому, ну, не только там, но там вот их чаще называли наклон. Не только потому, что их носили, чуть-чуть наклонив в сторону лба, но и потому, что в нем было трудно зайти, не наклонившись практически в любую дверь. Вот. Угу. Были очень интересные. Вы знаете, сейчас работает выставка «Великолепие русского костюма». Вот там вот кокошники есть во всем великолепии. Вот меня на днях было трудно оттащить от витрины с удивительным кокошником. Это граница Псковской и Тверской губернии. Вот, и торопецкие кокошники, шишаки, они украшены огромными, ну, разной величины, но огромными такими шишками, выпуклыми, расшитыми либо жемчугом, либо рыбьим зубом, то есть перламутром, ну, впечатляет.
2: Вот. Это килограмма два, наверное, да, носить на голове?
1: Ой,
2: это
1: я еще думаю, и... что больше. Но они, понимаете, как, там были вот, опять же, благодаря тому, что их спарывали, вот, есть просто кокошники, по которым видно, как это делалось. То есть кокошники делались из простых материалов в основе. Это холст и веревка. Вот, и там вот льняные веревочки, скрученные в такую тугую шишечку, и вокруг сплошь расшитые жемчужинами или кусочками перламутра. Я думаю, что это весело больше 3 килограмма.
3: Как знать?

0: «Маяк». В эту субботу утром. Хочу все знать.
1: Начнем с игры «Что из этого?». В следующем часе проведем каникулы с пользой, будем решать занимательную математику. В 11 утра поговорим про историю праздника «День России». И в полдень в цикле «Речное путешествие. Волга от истока к устью» отправимся осматривать соленые озера, бескрайние степи, меловые горы и древние монастыри Волгоградской области. В субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра. Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке.
2: Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам.
0: 17:00 вечера.
2: Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».
0: Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания.
2: Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов
0: «Сила слова. Первооткрыватели».
2: Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
0: Воспитательный знак.
3: Ребенок – это возрожденное новое бытие. Дети – народ, действующий в истине. Тот, кто пришел в земную жизнь со своей истиной и импульсом утверждения нового бытия, тот с детства начинает упражнять себя, набирает опыт. А мы в этом видим нарушение нашего порядка. Потому это своеволие, балагурство. И ищем пути, чтобы ребенок не шалил. Какими бы они внешне ни выглядели, пути эти будут авторитарными, пресекающими, принудительными, запретительными и, конечно же, конфликтными. Если мировому сообществу родителей, а также всем воспитателям и учителям удалось бы избавить детей от шалости и погрузить их в дела спокойные и благоразумные, мир потерял бы будущих двигателей прогресса, жизнь с помощью таких воспитанных детей стала бы замедленной, заторможенной, застойной и скучной.
0: Шалва Аманашвили, педагог.
2: Маяк.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: Правильно ли я понимаю, что Снегурочка носит кокошник? Да, у нас в какой момент кокошник у нас Снегурочке подлепился? Вот. И если, ну, эта история про замужних женщин, как так получилось?
2: Вы знаете, дело в чем, что, во-первых, Снегурочка – это предмет театральный. Театрал наши в конце 19-го, начале 20 века очень здорово экспериментировали с традиционным костюмом, очень внимательно к нему относились. Поэтому я не знаю, какой из многочисленных постановок Снегурочки идет речь. Вот. Но чаще, к сожалению, да, мы видим вообще-то не кокошник, а вот то, что я назвала девичий венец, она же коруна. Поскольку у нее тоже высокое такое ожерелье и расшитое, богато украшенное, с зубцами иногда, да, это очень смотрится. Вот, то иногда трудно определить, но дело в том, что, опять же, головной убор замужней женщины закрывал голову полностью, волосы. Если из-под кокошника, так сказать, свисает коса или две, то значит, это не кокошник. Если открыта тема, значит, это не кокошник.
1: Все, тайная жизнь Снегурочки, вопрос о тайной жизни, замужней жизни Снегурочки снимаются. Спасибо большое.
3: Но ведь кокошник обладает высокой парусностью, сказали бы авиаторы. Как-то фиксируется, может быть, тесемочкой под подбородком, или искусство ношения кокошника предполагает, что нужно носить так, что даже и ветер не собьет с головы кокошник, и он ничем не прикрепляется.
2: Во-первых, а кому сейчас легко? Во-вторых, кокошник у него только ожерелье, да, высокое, твердое и обладает парусностью. Но у него еще есть сзади шапочка, а еще есть иногда был назатыльник, а иногда были всевозможные ряски, рефили, то есть подвески, жемчужные сетки и так далее. То есть вот тут бы я за замужних женщин не переживала. Все у них хорошо на голове держалось. Вот. Единственное, что я, наверное, назову, вот я не понимаю, как, и только процитирую одного этнографа, это бабья премудрость, я ее пересказать не могу. Правда, по другому поводу, по поводу другого головного убора, но это полностью относится к тверскому кокошнику, который назывался укрут. Это крохотная шапочка в виде каблучка или копытца, она реально очень маленькая, которая крепилась вот на самой макушке, а под нее надевалась как раз такая очень массивная жемчужная сетка. Вот как это крепилось на голове, я понять не могу. Если мне кто-то объяснит, буду признательна.
1: Если говорить о сегодняшнем дне, ведь наверняка появились какие-то современные интерпретации кокошника, которые тоже вот входят в моду. Если да, то что это и насколько это, может быть, отличается от традиционного головного убора?
2: Ну, смотрите, опять же, все новое, хорошо забытое, старое. Кокошники при дворе, например, в русском, ввела в моду Екатерина. Она, как немка, хотела быть очень русской, и это у нее даже получалось. Вот. Но поскольку дамы носили сложные куафюры, то убирать это все под настоящий кокошник, конечно, никто не пожелал. Вот. И появились тогда что-то а-ля кокошник, то есть, опять же, что-то вроде венца или европейского головного убора в форме гребня, на который цеплялась фата в строгом соответствии, кстати, с правилами. Женщины носили фату поверх кокошника или платок. Вот. И вот как-то это все кочевало из поколения в поколение в придворном костюме, в театральном костюме. Это приобрело популярность после вот знаменитого бала костюмированного, причем не только в России, но и в Европе. Это продвигали русские художники-дизайнеры и тоже получали.
3: И это привело вот к сегодняшнему реакцию, всплеску популярности кокошника, о чем мы и поговорили с нашей гостьей. С нами была редактор Центра семейного и корпоративного наследия Екатерина Колесова. Огромное спасибо за беседу и до новых встреч.
1: Всего доброго, до свидания.
2: До свидания.
0: Как знать? Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра. От громких звуков можно располнеть.
1: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта.
1: Как знать.
0: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На «Маяке». Маяк.

0: Новости.
1: В Москве полдень. С новостями в студии Лора Стадницкая. В Георгиевском замке Кремля идет подготовка к церемонии вручения медали Герой труда и государственных премий. По традиции Владимир Путин в День России вручит государственные награды и премии в области науки и технологии, литературы и искусства за выдающиеся достижения в правозащитной, гуманитарной и благотворительной деятельности за 2025 год, а также золотые медали Героев труда. Лауреаты стали известны накануне. Среди них режиссер Андрей Кончаловский, ректор МГУ Виктор Садовничий, бывший уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, а также Мария Ушакова и Екатерина Жукова, создатели многочисленных сериалов и исторических проектов, посвященных знаковым событиям истории страны. Добавлю, сегодня президент поздравил с Днем России патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В этом году праздник совпал с праздником чудотворной русской коренной иконы, курской коренной иконы Божьей Матери Знамения, почитание которой связано с подвигами российской армия. Жители разных регионов организовали праздничные акции в честь Дня России. В столице мероприятия пройдут в Музее Победы, парке Зарядье, на ВДНХ, а также на площадках проекта «Лето в Москве». Более чем в 90 парках Подмосковья проходит праздничная программа «С Россией в сердце». В Кирове установлен рекорд по развертыванию самого большого триколора. Площадь флага составила 1700 квадратных метров. На Камчатке военнослужащие Тихоокеанского флота, в том числе участники СВО, развернули флаг государства длиной 100 метров. Народные гуляния с хороводами в национальных костюмах и песнями проходят в Международном детском центре «Артек». В них участвует более 3500 детей из всех регионов страны и из 13 зарубежных государств. На поляне под открытым небом проходят мастер-классы, которые позволяют прикоснуться к культурному и историческому наследию разных регионов. Очередь желающих попасть в нашу страну выстроилась в День России в пункте пропуска в российский Ивангород в Ленинградской области со стороны эстонского города Нарва. Это следует из трансляции с внешней камеры наблюдения в КПП. Сейчас на парковке, как показывают камеры, находится порядка 80 автомобилей. В четверг Санкт-Петербургская таможня предупредила о возможных очередях желающих попасть в Россию в преддверии празднования и в последующие дни перед пунктом пропуска Нарва-1 в Эстонии. Военнослужащие южной группировки российских войск подняли триколоры в контролируемых частях города Константиновка, за которую сейчас идут бои. Видео с поднятием государственных флагов опубликовал пресс-центр группировки. Ранее в Минобороны сообщили, что восточная часть Константиновки полностью находится под контролем российских войск. Они также вышли на северо-восточные окраины города. В юго-западной части на территории Константиновского металлургического завода продолжается уничтожение окруженных подразделений противника. По данным ведомства, штурмовые подразделения продвигаются в микрорайоне Новоселовка. В занятых кварталах ведется поиск и ликвидация разрозненных групп военнослужащих ВСУ. Иранские СМИ публикуют выдержки из проекта меморандума о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном. Новое соглашение состоит из 14 пунктов. В частности, США должны будут снять нефтяные санкции, разморозить иранские активы, прекратить морскую блокаду и обеспечить открытие Ормузского пролива. Кроме того, проект предусматривает вывод американских войск из районов, граничащих с Ираном, и разработку плана по восстановлению иранской экономики. В свою очередь, новостной портал Axios пишет, что, согласно документу, Иран возьмет обязательство никогда не приобретать ядерное оружие и урегулировать проблему с обогащенным ураном. Ормузский пролив будет немедленно открыт для судоходства без взимания платы, а объемы перевозок должны вернуться к довоенному уровню за 30 дней. США взамен сменят блокаду иранских портов. Напомню, ранее Дональд Трамп объявил, что сделка Соединенных Штатов с Ираном близка к заключению. В МИДе Ирана подтвердили, что текст меморандума действительно согласован по основным пунктам. Как добавляет агентство МЕГР, окончательные переговоры между Вашингтоном и Тегераном будут сосредоточены на ядерной программе экономики Ирана. В то же время положения об иранской ракетной программе в проект соглашения не включены. В воскресенье в Москве посвежеет, а на следующей неделе воздух не будет прогреваться выше плюс 18. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В выходные пройдет холодный атмосферный фронт с интенсивными грозовыми ливнями, особенно в субботу. Днем посвежеет, завтра до 25-28 градусов, может быть 24-27, и в воскресенье до 20-23, а на следующей неделе дышать станет еще легче. После полудня ожидается всего плюс 18, плюс 21.
1: Ну а сегодня в Москве возможен повтор рекорда 28-летней давности, когда в День России было почти плюс 31. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: Сейчас в российской столице, по данным Фобоса, плюс 29 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 46%. А в Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями. Временами дождь, местами слабая гроза. Температура воздуха ночью плюс 11-13. Днем плюс 15-17 градусов. По области до плюс 19. На востоке до 24. Ветер северный 4,9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 755 миллиметров ртутного столба, что для северной столицы ниже нормы.

0: Об общественной сущности обломовщины нам расскажет...
1: Светлана Афанасьевна, вот товарищ старший сержант хочет ответить.
0: Сержант? Пожалуйста.
2: Школьная программа для взрослых.
3: Дорогие друзья, здравствуйте. Знаете, я честно могу сказать, я дома читаю очень мало. Как правило, я читаю в транспорте, в метро я обожаю читать, в электричке. Знаете, я недавно заимел книгу, которую я, к сожалению, в транспорте читать не могу. Весит на килограмм 700, наверное. Вот. А формат, если не ошибаюсь, это инфолио. Это такое, еле-еле ко мне в рюкзак входит. Я когда нес ее домой, ну, то есть у меня спина потом отдыхала от этой книги очень долго. Зато вот ее дома я читаю, причем читаю, перелистываю с любого места. Стала настольной книгой. Занимает, правда, очень много места. Вот об этой книге мы сегодня и поговорим. Она называется «Главные символы великой страны». И автор этой книги, журналист, сценарист, историк, который, кстати, себя историком никогда не называет, но действительно историк, прекрасный писатель, неоднократный лауреат премии ТЭФИ, Евгений Матонин, мой друг. Привет, Евгений.
4: Привет, привет. Да, очень приятно слышать от тебя такие вот, можно сказать, практически культ личности.
3: Слушай, ну ты действительно себя никогда не называл историком, но нет, вот да, у меня полполки дома забито, ну не забито, заставлено книгами из серии «Жизнь замечательных людей» Евгения Матонина, но это исторические труды.
4: Ну вот. Это вот в каком-то смысле, то, что я вот ну, не профессиональный историк, я по образованию действительно не профессиональный историк.
3: Ну да, я
4: историк,
3: знаю, да, прекрасно.
4: Наверное, мне дает какой-то вот свободу определенную, да? В том, что я вот пишу. То есть, вот, с одной стороны, может, это минус, но с другой стороны, может быть, это плюс.
3: Ты знаешь, мы пока не дошли до твоей последней работы.
4: Кстати, ты забыл, когда говорил о книге, забыл еще одну важную функцию, которую с ним можно делать. Можно картинки смотреть.
3: Да,
4: очень
3: да,
4: много картинок.
3: Это великолепно иллюстрированная книга. Кстати, я забыл еще одну вещь, это обязательно надо сказать. Книга вышла в издательстве «Молодая гвардия».
4: «Комсомольская правда».
3: Ту, «Молодая гвардия». Прости, пожалуйста, Жень, я просто немножко волнуюсь. Разумеется, «Комсомольская правда». Ты, собственно говоря, с этим издательством сотрудничаешь уже... Я сбился со счета,
4: как. Несколько книга. Лет, да. Да. У меня там пятая книга.
3: Да, «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Еще раз прошу прощения у уважаемого издательства. Да. Я просто каждый раз, когда, знаешь, вот говорят о книгах, я представляю магазин на Полянке. Я там просто рядом прожил 15 лет, который назывался «Молодая гвардия».
4: Да,
3: я не
4: да,
3: с домом да, книги рядом прожил.
4: Хорошо знакомый магазин, да.
3: Конечно. Ну, мы же интеллигентные люди. К вопросу о том, что профессионал-то не профессионал. Ты знаешь, я довольно много, ну, конечно, гораздо меньше, чем ты, я читал про Блюмкина. Самый интересный труд, который я читал про Блюмкина, и самый полный, это его биография Евгения Матонина в серии «Жизнь замечательных людей».
4: Да, без лишней скромности да. Скажу, что вот я, пожалуй, наверное...
3: Единственный, кто написал полную его биографию настолько.
4: Ну, насколько возможно да, было написать. Да. Потому что там, конечно, было много всего. И остается много всего...
3: Белых пятен.
4: Да, чего еще неизвестно.
3: Но, вот. Дорогие друзья, так что просто вбейте в поисковик, вам сразу любой онлайн-маркет выбросит кучу книг Евгения Матонина. Всячески рекомендую. Вот. Итак, главные символы великой страны и так 1918-1991. Главные символы, артефакты, как правило, материальные, ну, в общем, материальные, ушедшие эпохи. Я тебя предупреждал. В самом начале задам глупый вопрос. Зачем? Сейчас, секунду. Я тебя давно знаю, не один десяток лет. Я думаю, вряд ли к тебе приходят из издательства «Комсомольской правды» и говорят: Евгений, а вот напишите вот это вот. Вряд ли ты бы повелся.
4: Нет, тут как раз была история совершенно противоположная. То есть я пришел в издательство «Комсомольская правда» и сказал, давайте напишем вот об этом. А почему вот такая тема? То есть, ну, я два слова скажу о том, что представляет собой книга.
3: Да, конечно.
4: То есть главные символы великой страны — это, в принципе, название... редакционное, у меня оно было немножко другим. Оно там, кстати, сохранилось в предисловии. Оно называлось «Космос и желтые бочки». Такое несколько парадоксальное название. То есть это речь идет не о символах только там Советского Союза, вроде герба или флага, или там красной звезды. Кстати, об этом тоже.
3: Об этом очень много, кстати.
4: Да. Да. Но и о многих других вещах, которые, ну, в процессе бытовой какой-то жизни, повседневной, становились для советских людей, ну, как сейчас принято говорить, культовыми. Да? Ну,
3: культовыми, например, знаковыми.
4: Знаковыми.
3: Любим мы, не любим эти слова, но так оно и есть.
4: Так оно и есть, да. И без которых, в общем-то, жизнь советского человека, она, ее трудно представить. Ну, я имею в виду, что самые такие элементарные вещи, как, например, авоська, да, там, или, например, там...
3: Кстати, мне вот статья про авоську дико понравилась. Правда.
4: Ну, спасибо. Или, например, бочка из-под кваса. Вот желтые бочки, там, в моем названии, имелись как раз в виду вот эти вот самые бочки, в которых продавали квас. Для, там, советских детей, для... не только детей, но и там, взрослых, да. Жить без кваса летом, это, ну, невозможно было.
3: Значит, социальная сеть, она не знала, что ко мне сегодня Матонин придет, который про желтые эти бочки писал. И, значит, выбрасывает мне рекламу, кому можно или нельзя пить квас, все это. И там, разумеется, длинная лента обсуждений сразу. И, разумеется, попадаются там, ну, несколько раз... История про то, что в бочках с квасом жили черви.
4: Естественно, жили черви, и туда, значит, прятали трупы людей, и разбавляли водой. Все это вот я там описал, все эти мифы.
3: Я поэтому и вспомнил.
4: Конечно, это без этого городского фольклора вся эта история совершенно немыслима. Так, собственно, это вот тоже я постарался, кстати, вот ты говорил, что я не историк, и так, это действительно так. И вот это вот то, что я не историк, в каком-то смысле давало мне такую, наверное, свободу действий, если так можно сказать. То есть я писал не только об истории там авоськи или там об истории желтой бочки, но еще о том, как эти вещи отражались в фольклоре, в культуре, ну, советской, да.
3: Ты знаешь, Евгений, а лучшие историки, вот не сухари, они так и пишут. Вот Тарли так и писал. Моя подруга, это я хвастаюсь своей дружбой, один из самых известных медиевистов современности, Ольга Тагоева. Ты когда читаешь ее книгу про Жанну д'Арк, такое ощущение, что это беллетр. Хотя там за каждым словом многолетняя работа в архивах. Так что это нормальный исторический... Ты создаешь портрет эпохи.
4: Я просто помню, что был такой подход, может, я ошибаюсь, но мне кажется, что вот был, что если ты пишешь, историк, если пишет так занимательно, увлекательно, то это не совсем правильно.
3: Должно был быть, такой подход.
4: Да, должно быть скучно, но зато точно, и каждая фраза выверена. Со ссылкой на источник обязательно.
3: Ну, вот, слушай, это было у нас такое, потом все-таки, слушай, ну, там, парткомы никто не отменял,
4: да,
3: опять
4: конечно,
3: же,
4: да.
3: Шаг влево, шаг вправо.
4: Ну, то есть вот эта вот история повседневности, она мне всегда была как бы...
3: Близка, конечно.
4: Близка, интересна. Я помню еще в школе, когда я учился, и когда нам рассказывали, по-моему, это класс был 9 или 10, о генеральном секретаре, дорогом товарище Леониде Ильиче Брежневе, я... Просил без всякой задней мысли у учителя нашего истории, а история была, кстати, моим любимым предметом, какая зарплата у Леонида Ильича? Ну вот интересно же.
3: Интересно, мне до сих пор интересно.
4: 800 рублей.
3: Да,
4: это я потом узнал.
3: Потом узнал.
4: Ну, официально.
3: Да.
4: А она так очень удивилась и сказала, что это все какие-то глупости, и вот не надо вот такими вещами. Главное же другое.
3: Ну да.
4: Вот есть генеральный секретарь.
3: Хотелось же
4: конечно,
3: знать.
4: Да, да, конечно. И вот все вот эти такие, ну, бытовые штучки, они, на мой взгляд, иногда гораздо больше дает представление о том, что происходит, чем, может быть...
3: Сухие цифры.
4: Сухие там, цифры, да, и какие-то...
3: Сейчас я тебе еще один комплимент сделаю.
4: Так.
3: У меня уже несколько лет на радио «Маяк» выходит программа «Муздок». Я там рассказываю о каких-то событиях прошлых. Как правило, большая часть происходивших в Советском Союзе. Возрождение исторических традиций, часто о материальных артефактах. И... несколько программ, есть пересечение с твоими главами. Я специально, скрупулезно...
4: Можешь использовать.
3: Нет, нет, нет, уже уже программы, которые вышли. Я сидел, мерзавец, чуть ли не с лупой, искал у тебя какие-то неточности. Я мог проверить уже, эта программа идет. Ничего под... Ни одной не нашел.
4: Мы стараемся.
3: Мало того, я читаю там, допустим, про гостиницу России. Вроде я все про нее рассказал. Так, а вот это я не сказал. А вот это я не знал. А у Матонина это есть. Так же когда-нибудь чем-нибудь попользуюсь.
4: Ну, конечно. Ну, надо сказать, что учитывая просто объем и размеры книги, много сюда не вошло, и сами статьи тоже пришлось там иногда коротить, сокращать, что жалко, конечно. Потому что когда начинаешь там копаться в истории той или иной вещи, открываются прям иногда какие-то совершенно неожиданные вещи, чего вот я, даже как человек, который всегда этим интересовался, не знал там, ну, многое. Ну, например, вот мы перед эфиром с тобой говорили про герб советский.
3: Да, расскажи эту историю, кстати.
4: Вот, казалось бы, все знают, как выглядел советский герб.
3: Ну да.
4: Да, и гораздо меньше людей знают, что с 23 по 36 год на гербе было две таких очень серьезных ошибки. Ну, про одну знают все. Про то, что не был неправильно изображен серп,
3: да,
4: там,
3: да,
4: ручка серпа.
3: Да, да.
4: А вот по вторую мало кто знает.
3: Я впервые от тебя услышу.
4: Ну вот да, вот это была такая географическая ошибка. Ну, поскольку я хотел тебя спросить, знаешь ли ты, но...
3: Не, ну я-то знаю, ты знаешь, что нет Мадагаскара, да?
4: Да, вот на земном шаре, где изображены были там материки, контуры материков, почему-то отсутствовал Мадагаскар. Вот почему он там отсутствовал?
3: Загадка.
4: Загадка. То есть я тут сразу вспомнил такую байку, что вроде королева Виктория английской, по-моему, Виктория это была.
3: Виктория.
4: Которая поссорилась с какой-то латиноамериканской страной, то ли с Бразилией, то ли с Венесуэлой. Она разозлилась и приказала стереть с карт, значит, которые выпускали в Британии, эту страну.
3: Это Виктория, Виктория, да.
4: И я, честно говоря, подумал, что такое тоже произошло. Но потом думаю, ну какие отношения могли
3: быть
4: с Мадагаскаром?
3: Может, там Ленина не любили.
4: Ну, скорее всего, просто забыли.
3: Ну, что там, мелочь какая там.
4: В 36-м году, когда появился новый герб, Мадагаскар появился на месте. Ну, такая вот история, странная.
3: Странная, забавная, удивительная даже. Вопрос, мы с тобой об этом вот до эфира говорили, что у многих может быть отношение к этой книге, что вот, мол, опять копаемся в непонятном великом прошлом. Или... Я не люблю употреблять слово «совок», вот, потому что оно ни о чем не говорит.
4: Конечно.
3: Вот. Но все-таки у меня гораздо более мягкий вопрос. Для кого? То, что для нас с тобой это интересно, это понятно.
4: Ну, во-первых, да. Это, во-первых, для тех, кто застал Советский Союз и кто, вот, может быть, на досуге, вот как ты говоришь, можешь сесть дома, открыть и, так сказать, поностальгировать и вспомнить. Вот, блин, я ж помню, как я там пил квас.
3: Ну да, да.
4: А вот в магазин ходил, а вот была гостиница «Россия», там, и так далее.
3: Это понятно.
4: Это, во-первых. И, во-вторых, для тех, наверное, кто не застал то время, но которому оно интересно и который хочет что-то понять именно в такой повседневной жизни советских людей. Да. Что сколько стоило, что покупали или что не покупали. Потому что, ну, без этого тоже сложно себе представить ту жизнь, которая была. Ну, собственно...
3: Я тут, знаешь, у меня тут, значит, один мой коллега там опубликовал смешной пост по поводу водки в Советском Союзе, и, значит, такая тоже телега обсуждений, ну, понятное дело, про Наполеона напишешь, там тебе никто обсуждает, а про водку в Советском Союзе... И ни один, понимаешь, ни один не вспомнил, что Андроповка называлась школьницей.
4: А, не только школьница, она еще называлась первоклассница.
3: Ой, не... Спасибо,
4: школьница,
3: поправил.
4: По-моему, не школьница, по-моему, тоже была.
3: Первоклассница. Первоклассница.
4: Да.
3: Потому что вышла она 1 сентября.
4: Да. Да. Тоже есть, кстати, об этом. Да. Там, да.
3: Есть у тебя, да? Я
4: конечно,
3: просто
4: да.
3: Не дошу.
4: Первоклассница, Андроповка, ну и само слово «водка».
3: Там аббревиатура получается. Да, да.
4: Вот он какой добрый Андропов.
3: Да, да. А, да. Кстати, это я у тебя прочитал.
4: Да, вот он какой добрый Андропов.
3: Скажи мне, пожалуйста, вот, ну, понятное дело, ты на это не замахивался. А это можно как учебное пособие для старшеклассников использовать? Ну, для пытливых?
4: Ну, в принципе, можно, конечно. Другое дело, что здесь нет, как в учебнике, какого-то осмысления, выводов. Ну, вот как пишут там параграф,
3: выводы. Я же сказал, как пособие.
4: Как пособие.
3: Не учебник, как пособие.
4: Как внеклассное чтение, я бы сказал.
3: Да.
4: Вот так. Было такое...
3: Было такое дело.
4: Да, было такое дело. Вот как внеклассное чтение, да, пожалуй, можно. Да. Но, кстати, здесь же не только там об авоське и там водке, о таких вещах, как танк Т-34...
3: Мне очень понравилось, я ничего практически не знал про... Ну как, я его в руках-то держал, пистолет ТТ.
4: ТТ.
3: Но я про него ничего не знал. Вот прочитал тебе.
4: Или про такую вещь, которую, ну, наверное, через которую все прошли, наверное, советские люди.
3: ГТО.
4: ГТО тоже. Да. Кирзовые сапоги.
3: Да, например, кстати.
4: Кирзачи.
3: Да.
4: Вот я когда начинал копаться, я вот тоже не знал, когда они появились. Мне казалось, что они были всегда... И я очень удивился, когда узнал, что вот эту кирзу во многом ее придумали в Советском Союзе тоже. И...
3: Этого у тебя нет про кирзу. Я могу добавить. Я зато прекрасно помню, когда в группах войск советских опять вернулась кирза. Дорогие друзья, поскольку в группе советских войск, допустим, в Германии, да?
4: Там же не было кирзы, там же были, по-моему...
3: Яловы.
4: Яловые сапоги, конечно.
3: Конечно, да. И в тысяче, значит, призыв тысячи...
4: Образцово-показательное.
3: Это, это во-первых. Во-вторых, в ХБ ходили только летом, а так ПШ, понятное дело. Но я прекрасно помню, это был призыв 1986 года, весенний. Их одели в кирзу. На яловые сапоги у Советского Союза денег уже не хватало.
4: Вот
3: я до конца проходил. Ну, я, правда, уже в конце этого и в офицерских даже ходил. Старый был. Слушай, ну, у тебя все, ну, на мой взгляд, очень четко все выверено. Здесь вот действительно о великих достижениях, об освоении Марса, там, луноход-1. Здесь у тебя авоська, здесь у тебя там бочки с квасом. Ну, хватает и того, и того. Вот ты не боялся упасть в ту или в другую сторону, или в пафос, или наоборот в бытовуху?
4: Ну вот не боялся, потому что я изначально себе как бы ставил такую цель, вот как-то выдержать такой баланс. С одной стороны, чтобы действительно не рассказывать только о там, гербах, флагах.
3: Ну, великих достижениях. Да.
4: Причем великие достижения, тут я без иронии тоже.
3: Конечно.
4: Да, потому что там первая посадка на Венеру, вот у меня здесь тоже описано, это ну, действительно великое достижение.
3: Да нет,
4: ее никто не повторил с тех пор, с 70-го года.
3: Да.
4: Но еще один момент. Книжка, она же построена по хронологическому принципу.
3: Ну да, от 18-го до 91-го.
4: Да. И вот я так старался, чтобы это все уравновешивалось. То есть, вот,
3: по годам, чтобы...
4: По годам, да.
3: Наполнено и этим, и этим, и этим.
4: И этим, и этим, и тем, да. И еще расскажу, что пришлось очень много выкинуть, где-то треть. И именно из-за того, что... Ну, здесь объем и так, вот 500 страниц.
3: Здорово.
4: И формат большой, а если бы еще и те статьи были, по-моему, больше 170 статей мне сюда влезло. Вообще идея была изначально в чем, как она рождалась.
3: Так, значит, про идею, дорогие друзья. Книжка у нас на столе лежит. Но первый, кто дозвонит сейчас по нашему телефону в эту великолепную книгу Евгения Матонина, получит. Доставим в любой город России. И мы же узнаем, кто получит. Поэтому Евгений нашему радиослушателю подпишет.
2: Школьная программа для взрослых.

0: В Москве 12:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Начнем со срочного сообщения последних минут. Подразделения группировки войск «Центр» в течение прошедших суток в результате решительных действий взяли под контроль населенный пункт «Приют» в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. Там добавили, что за неделю российские военные полностью заняли 5 населенных пунктов в зоне проведения СВО. На всех направлениях ВСУ потеряли около 9400 человек. Помимо этого, с 6 по 12 июня вооруженные силы России нанесли 2 массивных и 5 групповых ударов с скоточным оружием и ударными беспилотниками. В результате поражены объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, военные аэродромы, склады боеприпасов, места сборки, хранения, подготовки и запуска дронов дальнего действия и безэкипажных катеров. Под удары также попали пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. В Минобороны это назвали ответом на террористические атаки Украины на гражданские объекты в России. Средства ПВО сбили за неделю 74 управляемые авиабомбы, 11 реактивных снарядов «Хаймарс», 4 крылатые ракеты «Фламинго», 3 ракеты большой дальности «Нептун» и 4776 беспилотников ВСУ. В Георгиевском зале Кремля завершилась подготовка к церемонии вручения медалей «Герой труда» и государственных премий. По традиции Владимир Путин в День России вручит государственные награды и премии в области науки и технологии, литературы и искусства за выдающиеся достижения правозащитной, гуманитарной и благотворительной деятельности за 2025 год. Лауреаты стали известны накануне. Среди них режиссер Андрей Кончаловский, ректор МГУ Виктор Садовнич и бывший уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, а также Мария Ушакова и Екатерина Жукова, создатели многочисленных сериалов и исторических проектов, посвященных знаковым событиям истории страны. Также глава государства вручит сегодня золотые медали героев труда. Добавлю, президент утром поздравил с Днем России патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В этом году День России совпал с праздником чудотворной курской коренной иконы Божьей Матери, знамение, почитание которой связано с подвигами русской армии. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина и всех россиян с Днем России, назвав нашу страну гарантом мироустройства. Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын прислал поздравительную телеграмму российскому лидеру. Дипломаты собрали россиян в Турции на прием в честь Дня России. Мероприятия, посвященные празднику, также прошли в русских домах в Братиславе и Праге при поддержке российских послов в Словакии и Чехии. И только что стало известно, что премьер Армении Никол Пашинян также направил поздравительное послание Владимиру Путину по случаю Дня России. Он выразил убеждение, что обоюдная готовность сторон к открытому и конструктивному диалогу будет и далее укреплять армяно-российское взаимодействие. Россиянин Александр Кибалко избран на пост вице-президента Международного союза конькобежцев в ходе конгресса организации, который проходит в испанском Тенерифе. В финале он победил болгарина Стоича Стоичева. Выступая после избрания, Кибалко отметил, что готов работать на новом посту днем и ночью, и поблагодарил за доверие и поддержку. Кибалко 52 года, с 2022 он является членом Совета Международного союза конькобежцев. В качестве профессионального спортсмена участвовал в трех зимних Олимпийских играх 98-го, 2002-го и 2006-го годов. Завоевывал медали на чемпионатах мира и Европы. Конгресс завершится сегодня. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, временами дождь, местами слабая гроза, ночью плюс 11-13, днем 15-17 градусов. В Москве переменная облачность, во второй половине дня ливневый дождь, гроза, в ночные часы плюс 17-19, а в дневные 27-29 тепла. Сейчас в российской столице плюс 29 градусов, атмосферное давление 746 миллиметров, влажность воздуха 43%.

0: Новости спорта.
1: Добрый день. Новости спорта. Егор Новиков. Мексика обыграла ЮАР 2-0 в матче открытия чемпионата мира по футболу. Впервые в истории таких встреч главный судья показал игрокам сразу три красные карточки. Удаление в том числе получил защитник сборной Мексики и московского локомотива Сесар Монтес. Во втором тайме в составе мексиканцев на поле появился полузащитник столичного Динамо Луис Чавес. В другом матче этой группы Южная Корея выиграла у Чехии 2-1. Российский нападающий Тампы Никита Кучеров второй раз в своей карьере получил хард-трофи, приз самому ценному игроку регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Тему продолжит Николай Саприн.
2: Во второй раз в своей карьере 32-летний российский нападающий стал обладателем приза, вручаемого за наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Хард-трофи уже доставили в Тампу на базу клуба, куда Кучерова попросили приехать. Хард-трофи вручает ему спустя 7 лет после первого такого успеха. При этом в вопросе Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов он обогнал Конора Макдэвида, лучшего бомбардира Эдмонтона, всего лишь на 10 очков. При том, что в споре бомбардиров Кучеров, набрав 130 очков, Макдэвиду проиграл, у того было 138. Никита Кучеров второй россиянин, получающий хард-трофи два раза и более. Единственный, кто получал его чаще, Александр Овечкин из Вашингтона трижды в 2008, 2009 и 2013 годах. По одному разу эту награду получили Сергей Федоров в 1994 году с Детройт и Евгений Малкин в 2012 году в Питтсбурге. Кроме того, у Тампа в нынешнем сезоне Андрей Василевский был признан лучшим вратарем и так же, как и Кучеров, во второй раз в карьере получил свой приз, визину трофи, а Джон Купер, главный тренер, получил приз лучшему наставнику Джек Адамс Эворд.
1: Российские спортсмены должны как можно скорее вернуться ко всем международным турнирам. Такое мнение высказал глава Национального олимпийского комитета Сербии Дейан Томашевич. По его словам, это очень важно в первую очередь для самих атлетов. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
3: Маяк. Санкт-Петербург. Город, который умеет удивлять даже тех, кто бывал здесь десятки раз. Прямо сейчас. Самые необычные и интересные факты о северной столице. Первые механические часы в Петербурге появились в 1704 году. Они были установлены под шпилем Петропавловского собора, заменив солнечные часы, которые можно увидеть на верстовых столбах. Теперь и вы это знаете.

0: путешествуй. Направление Санкт-Петербург. Санкт-Петербург сегодня – это гораздо больше, чем классические экскурсии по Невскому проспекту и Эрмитажу. Город активно развивает новые туристические направления. Среди них – исторические, вечерние, экологические и даже палеонтологические маршруты. Но одним из самых заметных трендов последних лет стал гастрономический туризм. Северная столица уверенно превращается в один из главных кулинарных центров России. Туристам предлагают специальные маршруты по историческим кафе, местам с локальной кухней и современным гастропроектам. Диапазон впечатлений – от легендарных пышечных до авторских ресторанов. Интересно, что петербургская кухня исторически формировалась под влиянием множества культур. Во времена строительства города на него прибывали люди разных национальностей. Отсюда в местной кулинарной традиции заметны следы французской, немецкой, кавказской и татарской кухни. Ключевым событием для гурманов стал фестиваль «Петербургский завтрак». Это совместный проект Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга и издания «Фонтанка.ру». По замыслу организаторов, фестиваль должен стать местной альтернативой знаменитому французскому гиду «Мишлен». В 2026 году в нем участвуют более 250 ресторанов, кафе, кондитерских и баров. Многие участники фестиваля продвигают свое меню через исторические образы. Посетителям предлагают так называемые «любимые блюда» Пушкина, Достоевского, императора Николая II. Например, существует легенда, что няня Александра Сергеевича Пушкина готовила поэту блинчики с добавлением свекольного сока. От этого они получались не только пышными, но и приобретали розовый цвет. Сегодня это блюдо можно найти в меню некоторых заведений. Также в гастрономических сетах фигурирует гурьевская каша, сырники, морожковый джем и, конечно, знаменитые петербургские пышки. Любопытная деталь. Проект вышел за пределы кулинарии. К созданию бренда «Петербургский завтрак» подключились парфюмеры. Они разработали специальный аромат, в нотах которого угадываются корюшка, пышки и мороженое. По замыслу авторов, это ольфакторный портрет Петербурга, который туристы могут приобрести в качестве необычного сувенира. Таким образом, гастрономия становится для Санкт-Петербурга не просто сопутствующим сервисом, а самостоятельным и весомым поводом для путешествия. Город предлагает гостям в буквальном смысле попробовать историю на вкус, объединяя в одной концепции кулинарные традиции разных народов и веков.
1: Выживать одному тяжело. Вот в сложных условиях выжить одному трудно. Мы коллективистские в этом смысле существа, такие стадные немножко животные, и нам сложнее выжить одному. Но как только у нас появляются деньги, независимость, мы сразу начинаем отдаляться, потому что мы начинаем огораживать вот этот свой кусочек.
2: Видеоподкаст «Почему нас раздражают соседи».
3: Ваши соседи уже смотрим на медиаплатформе.
2: Маяк. Школьная программа для взрослых.
4: Дорогие друзья, прекрасная книга Евгения Матонина, журналист, сценарист и историк, неоднократно лауреат премии ТЭФИ, главные символы великой страны. Я, честно говоря, не помню, какой статус в Роскомнадзоре у этого человека, поэтому я не буду называть фамилию. Ты не боялся, что твой труд будут сравнивать вот с циклом документальных телевизионных фильмов, а потом по итогам этих фильмов многотонник? Тут тоже, кстати, по-моему, инфолио, а может, не инфолио. Ну, этого известного журналиста.
5: Ну, можно, наверное, назвать название,
4: да,
5: книги.
4: Это, да, запросто.
5: Да, или там цикл программ «Намедни» имеется.
4: «Намедни», да.
5: Нет, не боялся, потому что это немножко другая концепция.
4: «Намедни» другая, да.
5: Все-таки подразумевали...
4: Претензии на историзм такой серьезный.
5: Не только. То есть там...
6: Хотя там тоже было много всего.
5: Изначально она и программа, и книга потом делалась как у них был девиз «События и явления».
4: Да, точно, да. Да.
5: По-моему, там...
4: Да, события, да.
5: События,
4: да,
5: явления.
4: События, и... что-то, явление.
5: Явление, да.
4: Ну, три там.
5: У какие-то. Меня вот ни событий никаких нет. То есть у меня исключительно материальная культура, артефакты. То есть я вот в предисловии даже написал, что вот если... Что мы знаем сегодня о, скажем, древнем...

0: пройдя самый какой-то простой курс первой помощи, они все равно начинают переоценивать свою безопасность и безопасность детей, и в целом это работает всегда очень положительно. У меня есть многочисленные примеры, как люди вот меняли свою жизнь, начиная от того, что у них огнетушители дома появлялись, они детей учили плавать, потом дети приходили на курсы первой помощи. Это такая династия получилась у людей,
1: это
0: которые пересматривали свою жизнь.
1: Так, значит, с водой сделали первый шаг в эту воду, вышли из нее. Теперь жара и гроза. Вот страшно вот чего. Ух ты.
0: Так, с жарой. Значит, что здесь с жарой? Желательно, конечно, вот в самое жаркое время дня, это период между 11 и 3 часами дня, не находиться на солнце. И с той точки зрения, чтобы не перекрываться, и с той точки зрения, чтобы не обжигаться самим солнцем. Понятно, что большая часть людей использует какие-то солнцезащитные крема, не забывать это, собственно, делать. Ну и главное, как мы боремся с жарой, это не только сама тень, то есть уменьшение тепловой нагрузки, но и разумно большое количество потребления воды. Обычно люди за этим не следят и пересыхают. А когда у нас нет воды, нам нечем потеть. Нечем потеть, мы не можем сбрасывать температуру. Не можем сбрасывать температуру, у нас активно начинается процесс перегрева. Поэтому важно все время, там, буквально каждые там, полчаса делать там, 3 глотка воды. Полчаса, 3 глотка воды. Не сразу выпивать целый литр, а вот такими маленькими-маленькими порциями,
2: сразу,
0: но все время попивать.
2: Целый литр это просто не поможет.
0: Он сразу испарится. Проблема в том, что вы выпьете, это замечательно, но эта вода в течение ближайшего часа испарится. Если у вас больше не будет воды, а вы собираетесь там пробыть долгое время на жаркой стороне там, вашей дачи, там, реки и так далее, да, откуда вы ее возьмете, если у вас ее много, в этом нет проблемы. Но если у вас ее ограничено, обычно у всех что, взяли бутылку, пошли на пляж.
2: А когда мы купаемся, мы же охлаждаемся. Тут тогда получается, что меньше пить можно?
0: Верно, мы охлаждаемся. Нет, смотрите, это два разных процесса. Мы охлаждаем температуру тела, и мы содержим нашу кровь и остальные жидкости в организме в достаточно жидком состоянии. То, что вода снаружи, не делает вашу кровь более или менее жидкой. Она живет от количества, грубо говоря, воды, которая попадет в ваш организм. Поэтому это два разных процесса. Вода снаружи, она может охладить, это здорово. Но еще вам нужна
2: жидкая кровь,
0: довольно
2: чтобы
0: много воды.
2: Все нормально там внутри функционировало.
0: Чтобы все нормально функционировало, да. В ней должно быть там достаточное количество воды, она должна быть достаточно жидкой, ну и так далее.
1: Просто не успокаивайте себя тем, что если есть водоем, и в любую минуту вы можете там охладиться, надо понимать, что, значит, внутренние процессы, которые у нас в организме, они никак не связаны с внешними процессами. Ну, это сложно настроенный органон такой. Понятно.
0: Да,
1: так.
0: Очень непросто. Еще одна проблемка, которую хотел бы сказать, она, как ни странно, может быть летом, и, конечно, она больше связана с детьми. У всех детки перекупывались и с синюшными губами, дрожа, вылезали в жаркий день и не могли согреться.
1: Да. Это я помню.
0: Да, действительно, может наступить такое переохлаждение. Обычно оно не критическое. Это все-таки не ледяная вода. Но, тем не менее, проблема переохлаждения может быть. Здесь такая история. Значит, отогревать надо ровно столько же, сколько человек замерзал. Если он 20 минут был там в холодной воде, купание же не всегда, это только лето, правда? Ведь это иногда может случиться как-то внезапно или какая-то аварийная история. Поэтому если он там 20 минут был в холодной воде, 20 минут его надо отогревать. Иными словами, нельзя помещать такого человека в горячую ванну, в горячий душ, то есть отогревать очень резко. Поэтому лучше всего будет так: постелить полотенце, снять с ребенка обязательно плавки и мокрый купальник. Это связано с тем, что если мокрые плавки остаются на теле, то у нас в ногах половина объема всей крови. И если плавки остаются, они все время своим холодом будут продолжать охлаждать. А если человек переохлажденный, нам не нужно его переохлаждать. Нам, наоборот, надо его возвращать к нормальной температуре. Поэтому с ребенка все сняли, посадили на полотенчика как бы себе между ног. И его ручками вот так вот обняли и закидали всей там одеждой, которая есть. Ваша грудь будет согревать его спинку. Ну и ручками вы тоже создаете ему уют и тепло. И здесь психология тоже очень важна. Когда ребенок в домике, он успокаивается, и все процессы у него положительные идут гораздо быстрее.
2: Игнатий Владимирович, давайте сделаем сейчас небольшую паузу, и как раз после этого перейдем, наверное, уже к грозе.
3: Хочу все знать. Хочу все знать.

0: Маяк. Жизнь прекрасна.
1: В небе уже мерцала звезда. Я поднял к ней глаза. Сотни тысяч лет, думал я, эта белая гладь открывалась только взором светил. Незапятнанно чистая скатерть, разосланная под чистыми небесами. И вдруг сердце у меня замерло, словно на пороге необычайного открытия. На этой скатерти, в каких-нибудь 30 шагах от меня, чернел камень. Под ногами лежала 300-метровая толща спрессованных ракушек. Этот сплошной гигантский пласт был как самый неопровержимый довод. Здесь нет и не может быть никаких камней. Если и дремлют там, глубоко под землей кремни, плод медленных превращений, совершающихся в недрах планеты, каким чудом один из них могло вынести на эту нетронутую поверхность? С бьющимся сердцем я подобрал находку. Плотный черный камень величиной с кулак, тяжелый, как металл, и округлый, как слеза. На скатерть, разосланную под яблоней, может упасть только яблоко. На скатерть, разосланную под звездами, может падать только звездная пыль. Никогда ни один метеорит не показывал так ясно, откуда он родом. И, естественно, подняв голову, я подумал, что небесная яблоня должна была уронить и еще плоды. И я найду их там, где они упали. Ведь сотни и тысячи лет ничто не могло их потревожить. И ведь не могли они раствориться в этом песке.
0: Антуан де Сент-Экзюпери. Планета людей.

0: из архива «Радио Маяк». Хочу все знать. ОБЖ.
1: Так, что делать на воде в грозу? Или вообще в грозу?
2: И вообще, да. Или что не делать? Ни в коем случае.
3: Да. Ну, не стоит, наверное, выбегать посередине поля и вставать с распростертыми руками. Это красивая кинокартинка.
2: Да, это картинка, отличная картинка, да. А в жизни это последняя, может быть, картинка, да, в принципе?
3: Ну, в целом, да. Если это такое прям ровное-ровное поле, и вы там на километр вокруг нету ничего, и вы самая высокая часть этого мира, конечно, это может быть проблематично. С гаражей такая история. Если мы привязываемся к месту купания, то есть там, где вода, то первое – это уйти с воды. Неважно, на лодке вы или плаваете, это вылезать на сушу. Вторая история – это не укрываться под отдельно стоящими деревьями. Потенциально они могут быть опасны. Мы знаем, что дерево вроде как не проводит ток, но сырое и мокрое дерево проводит на раз-два, особенно миллионы вольт, кое есть в разряде. Ну и, соответственно, по возможности не укрываться под металлическими отдельно стоящими какими-то грибками, сарайчиками и так далее. Поэтому Игнатий, там группа деревьев или здание, оно наиболее безопасно.
2: Одну секундочку, я вот сразу вспомнил целую картину, которая со мной прям буквально была. Значит, как раз я была гроза, и я был под зонтом, с товарищем с моим, он тоже с зонтом был. Но мы зашли под дерево, и я все время ждал, куда ударит, в зонт или в дерево. В принципе, это молния. То есть в любом случае под деревом стоять не нужно, потому что пойдет.
3: Под отдельно стоящим деревом, да.
2: А если их много, там, этих деревьев?
3: Ну, если их много, и у вас нету ничего, это единственный ваш способ укрытия от дождя, ну, конечно, под деревья будем заходить.
2: В зонт может ударить? Если я вот, например, нахожусь, и гроза, в зонт может ударить молния? Потому что я стал на ручку смотреть, которую я держу, этот зонт. Я серьезно.
3: Ну, давайте, я вас понимаю, да. Ну, смотрите, во-первых, это вопрос не ко мне, а к грозе или лучше Господу Богу, если он управляет грозами. Не возьмусь ответить, я все-таки занимаюсь потом результатом, что случилось, не могу отвечать за его работу.
2: А результат это вот...
1: Владимир Владимирович потом просто придет и посмотрит на вас, скажет, зря вы, Алексей Алексеевич, зонтик в руках держали.
2: Но это сам себе, Игнатий Владимирович, скажет.
3: Нет, я его не слышу. Я вижу, что в результате удара электрическим током не работает сердце, но я знаю, как проводить реанимацию и как вызвать спасателей. Поэтому я вызову спасателей, скорую помощь, начну проводить реанимацию. И это будет результатом того, что я смогу спасти жизнь. Я, может быть, не могу остановить молнию.
2: Да, это понятное дело. Да. Вы же не древний грек, чтобы остановить молнию.
3: С тем, что случилось потом. И вот это вот, если вы умеете это делать, это как раз и есть такой способ спасения. Ага. Вот, что касается, думаю, конечно, что миллион вольт легко зайдет через любую деревянную пластиковую ручку зонта вообще просто.
1: Ну, потому что это миллион вольт.
2: Да, да.
3: Ну, конечно, это не 220, не 12, там не 36 вольт строительных. Да, там, ну, конечно, совершенно другие величины. Тут что, в принципе, что с зонтиком, что без зонтика, для молнии
2: хорошо,
3: никакой разницы.
1: Если не повезло, так не
2: хорошо.
1: Повезло.
2: Мне повезло, поэтому я сейчас с вами разговариваю. А я в этот момент...
1: Вам, может, кажется, так.
2: Да-да-да. Я в этот момент наблюдал, кстати говоря, когда дети, подростки, и купались именно под этим самым жутким, так сказать, дождем, и гроза была. Вот этого категорически нельзя делать, да?
3: Не стоит, да. Ну, я бы разделил все-таки, потому что, ну, если это безобидный, так сказать, дождик, да, ну, почему бы не покупаться, в этом есть, наверное, своя прелесть, да. Но если это вот гроза прям вот шарашит молнии и так далее, и это где-то, ну, там, не за 20 километров от вас, ну, конечно, не надо это рисковать. Это большая проблема. Один из ужасов, кстати, байдарочников, это на Большом озере, например, Селигер. Вы оказались посередине, и в этот момент вдруг внезапно пошла гроза. И у вас километр до ближайшего берега. Деться вы с байдарки никуда не можете, пристать к берегу не можете. И вы самое большое возвышение над в размере водой. 2 квадратных километров.
2: И что делать?
3: Над водой. И вы, немного металлические. Да? Ага. Там байдарки бывают разные, но тем не менее. Вот это проблема, да. Вот. Но все пугаются.
2: Пугаются? А что в этой ситуации что делать? Молиться, в принципе, больше же ничего не остается, да?
3: Ну, в ситуации там металлических старых, например, отечественных байдарок, которые имели металлическое основание, это убрать весло внутрь, вдоль, не поперек оставить его, и сидеть внутрь, не касаться металлических частей и молиться. Потому что очевидно, что за 2 минуты на расстоянии километра вы...
2: Да-да-да, вот что Крис Животворящий делает, да.
1: Ну, то есть, да, как не ускоряйся, не доплывешь.
3: Но правильно все-таки, правильно, эта история про то, что вы вышли и не посмотрели, какая будет погода.
2: О!
3: Вы почему-то вышли на большое пространство и не оценили, что сейчас пойдет дождь. Ошибка в этом. А когда вы уже попали в историю, тут уже, ну, это... практически.
1: Но мы так понимаем, что все вообще вот трагедии случаются из-за неподготовленности, мы сегодня поняли. Не умеем плавать, лезем купаться.
3: Не умеем спасаться, не можем вести.
1: Пошли в неподготовленное место, напоролись на корягу или, на, не дай бог, на разбитую бутылку, тоже получили все...
3: Дома начался пожар, а у вас нет огнетушителя, вы не умеете им пользоваться. Все проблемы происходят именно из-за этого. Там 80% проблем, они из-за этого.
1: Спасибо большое. У нас на связи был спасатель первого класса, парашютист, водолаз, скалолаз, спелеолог, парамедик, инструктор, методист программы Российского Красного Креста первой помощи Игнатий Владимирович Орловский. И мы отправляемся...

0: Маяк.
1: Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия.
2: Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу, 7 часов вечера, в эфире «Маяка».
1: И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
2: Радиостанция «Маяк» и Гостелерадиофонд представляют. Алексей Баталов, Олег Ефремов, Николай Парфенов, Наталья Фатеева, Вячеслав Шалевич, Михаил Казаков в радиоспектакле «В пути» по мотивам рассказов Константина Паустовского. Запись 1971 года. Сегодня в 21:00.
0: «Маяк».

0: А в Москве 14 часов.
1: Новости.
0: В студии Лора Стадницкая. Сплоченность и патриотизм всегда были главными ценностями для россиян. Об этом заявил Владимир Путин, вручая медали Герой труда и государственные премии по случаю Дня России. Торжественная церемония проходит в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. По словам президента, поддержка участников спецоперации всем российским обществом становится духовной опорой для героев страны.
2: Искреннее чувство ответственности за Отечество близки каждому из нас. А для участников специальной военной операции это надежная духовная опора, так же, как и поддержка наших героев всем российским народам, всем обществам. У всех нас общие цели. Смелость и настойчивость в их достижении присущи всем, кому будут сегодня вручены высокие награды.
0: Звание Героя России присвоено гендиректору завода «Фиолент» Александру Батальну, начальнику лаборатории научно-исследовательского конструкторского института химического машиностроения Леониду Бабе, машинисту, сотруднику дирекции по производству «Уралкали» Владимиру Данилову, гендиректору сельхозпредприятия «Донское» Александру Колесниченко, народной артистке РСФСР, артистке Московского театра «Современник» Марине Неюловой. Также медали Героя труда получили гендиректор моста «Строй-11» Николай Руссо, токарь Анатолий Свиридов, начальник сектора Центрального НИИ точного машиностроения Петр Сердюков. Принимая медаль Героя труда, Владимир Данилов отметил, что она является наградой для всего коллектива «Уралкалия».
3: «Понимаю, один в поле не воин, и что таким образом вы дали высокую оценку труда всего нашего многотысячного коллектива компании «Уралкалий». Мы входим в группу «Уралхим», одного из ведущих мировых производителей минеральных удобрений. Обеспечиваем продовольственную безопасность страны и боремся с голодом во всем мире. Уверен, такая высокая награда вдохновит наш коллектив на новые трудовые свершения. У стахановцев был знаменитый лозунг «Даешь стране угля». Я бы хотел ответить на этот призыв, чуть-чуть переиначив его по-уральски. «Дадим стране калийной соли». Мы знаем, что такое соль земли русской, и мы не подведем.
0: Государственные премии за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности за 2025 год удостоена бывший омбудсмен Татьяна Москалькова. Лауреатами госпремии в области литературы и искусства стали режиссер Андрей Кончаловский и создатели сериалов и проектов, посвященных знаковым событиям истории России, Мария Ушакова и Екатерина Жукова. Премии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности награжден ректор МГУ Виктор Садовничий. Группировка «Центр» в течение суток взяла под контроль населенный пункт приюта в ДНР, сообщили в Минобороны. Там добавили, что за неделю российские военные полностью заняли 5 населенных пунктов в зоне проведения СВО. За это время ВСУ потеряли на всех направлениях около 9400 человек. Помимо этого, с 6 по 12 июня вооруженные силы России нанесли 2 массированных и 5 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками. Поражены используемые ВСУ объекты ТЭК, порты, а также порты, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников. Минобороны это назвали ответом на террористические атаки Украины на гражданские объекты в России. Средства ПВО сбили за неделю 74 управляемые авиабомбы, 11 реактивных снарядов «Хаймарс», 4 крылатые ракеты «Фламинго», 3 ракеты большой дальности «Нептун» и 4776 беспилотников ВСУ. Иранские СМИ публикуют выдержки с проекта меморандума о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном из 14 пунктов. В частности, США должны будут снять нефтяные санкции, разморозить иранские активы, прекратить морскую блокаду и обеспечить открытие Ормузского пролива. Кроме того, проект предусматривает вывод американских войск из районов, граничащих с Ираном, и разработку плана по восстановлению иранской экономики. В свою очередь, новостной портал Axios пишет, что, согласно документу, Иран возьмет обязательство никогда не приобретать ядерное оружие и урегулировать проблему обогащенного урана. Ормузский пролив будет немедленно открыт для судоходства без взимания платы. А объемы перевозок должны вернуться к довоенному уровню за 30 дней. США взамен снимут блокаду иранских портов. Напомню, ранее Дональд Трамп объявил, что сделка США с Ираном близка к заключению. В МИДе Ирана подтвердили, что текст меморандума согласован по основным пунктам. Как добавляет агентство МЕХР, окончательные переговоры между Вашингтоном и Тегераном будут сосредоточены на ядерной программе – и экономики Ирана. В то же время положения об иранской ракетной программе в проект соглашения не включены. Гроза с дождем накрыла отдельные районы Москвы. В День России передает РИА Новости. Так, грозовые тучи закрыли небо на севере столицы. Там слышны раскаты грома, как и в центре города. Идет крупный дождь. Очаги грозовой деятельности сформировались и в Подмосковье, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. По его словам, самыми активными являются очаги к востоку от столицы и у западной границы региона, к юго-шаховской. По данным метеорологических радиолокаторов, высота верхней границы облаков там достигла 11-12 километров. Это делает возможным формирование очагов града. Ранее Леус отмечал, что Москва вновь идет на температурный рекорд. Для 12 июня он составляет плюс 30,8 градуса и был установлен в 1998 году. В Москве из-за жары до 18 часов 13 июня действует оранжевый уровень погодной опасности. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас в российской столице плюс 28,5 градусов, давление 748 миллиметров, влажность воздуха 46%. В Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, временами дождь, местами слабая гроза. Ночью плюс 11-13, а днем 15-17 градусов.
1: Маяк.

0: Место действия Россия.
1: Дорогие друзья, у микрофона Николай Свистун. Пришло время нашего очередного радиопутешествия. Оно будет сказочным, точнее киносказочным, потому что говорить мы сегодня будем про Александра Артуровича Роу. Кто-то называет его главным советским киносказочником, кто-то одним из, ну уж точно он человек выдающийся абсолютно, создавший в том числе и на методологическом уровне очень много всего нового и интересного, что даже сегодня нас поражает, даже сегодня в эпоху компьютерной графики и прочих киночудес. Но вот то, что тогда безо всяких компьютеров создавал Александр Артурович на съемочной площадке, это, конечно, поражает воображение. 9 марта Александр Артурович появился на свет, в пересчете на современный календарь, 1906 года. Появился он на свет в Юрьевце. И, как метко про Александра Артуровича сказал его соратник, актер Георгий Миляр, которому мы одну из программ посвятили. И, конечно, там мы без личности Александра Роу не могли обойтись. Но вот Миляру принадлежит замечательная фраза: отец ирландец, мать гречанка, а он русский сказочник. Вот так было сказано. Фамилия Роу от отца Артура Уильяма Роу. Это действительно был ирландцем. Он приехал в Российскую империю налаживать мукомольное производство, был инженером. Но грянула революция первая русская, и господин Роу бросил жену с ребенком и уехал к себе на родину. Вот так все получилось. Не будем здесь, конечно, выносить оцены, хотя поступок так себе. Ну, а, естественно, это все сильно усложнило жизнь, но не помешало Александру Роу стать режиссером. В итоге, хотя начинал он с таких незначительных должностей, но работал при этом с очень интересными людьми. И в итоге оказался в 1935 году на студии, которая получила название «Союз Детфильм», успел пройти и самодеятельные коллективы «Синяя блуза», и занимался тем, что писал статьи. Но человеком был, безусловно, творческим, а в то время творческих людей кино буквально примагничивало в самых разных смыслах. И Яков Протазанов стал таким учителем для Александра Роу, а сам Роу оказался на «Союздетфильме» в 1935 году, и это, конечно, удивительное было время для кинематографа. С одной стороны, кино уже становилось звуковым, мы знаем, что «Путевка в жизни» — 1931 год. А в 1935 году я просто решил посмотреть, а что же снимали, потому что мы более-менее себе представляем уже, что такое соцреализм. И не так сложно составить представление, потому что множество фильмов в открытом доступе. Но вот, пожалуйста, просто хронологически. От 1935 года до 1938, когда была снята первая киносказка Александра Роу. 1935 год, 32 фильма снимается. В основном, конечно, это героика будней, реализм, немного экранизации классики. Но именно в 1935 году появляется «Космический рейс Журавлева». Фильм, кстати, все еще не мой. Это не совсем сказка, но это фантастика. Так представляли себе тогда космические полеты. Очень интересная картина с технологической точки зрения, особенно если вспомнить, когда была она снята. 1936 год, уже 38 фильмов. Среди них «Дети капитана Гранта», кстати говоря, тоже своего рода фантастика, но жизненная. В 1937 году 40 фильмов выходят на экран, в том числе «Ленин в октябре», «Ромма», «Великий гражданин». Это вот тот самый фильм, где звучит фраза про СССР, республики из 30-40, потом вырезанная. И «Остров сокровищ» снимают. И про монарха, про Петра Первого. И про монарха-самозванца Пугачева. И все это в один год. И в 1938 году еще больше наращивается кинопроизводство. Уже 45 картин. Цифры ориентировочные, потому что что-то не добиралось до экрана. Где-то в статистике попадают фильмы, вышедшие в прокат, где-то только снятые. Но в 38 году к Петру добавляется «Александр Невский», культовая лента Эйзенштейна. «Предчувствие войны» продолжается, и это тоже сквозит как тема в кинематографе тогдашнем. Ну и появляется настоящая киносказка под названием «Новая Москва». Посмотрите, как тогда рисовали себе будущее советской столицы. Вот на этом фоне, когда, казалось бы, мы рождены, чтобы сказка сделать былью, а «Марш авиаторов» написали еще в 20-е, и вместо сердца пламенные моторы, казалось бы, какие щуки, какие веления, какие кощей и так далее. Но вот, тем не менее, киносказки тоже снимаются. Вот сейчас мы об этом явлении и побеседуем. А беседовать мы будем с кинорежиссером, сценаристом, киноведом и президентом Всероссийского фестиваля арт-кино Сергеем Тютиным. Сергей, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ну, скажите, пожалуйста, вот кому могли в 30-е годы, когда широкими шагами по всем направлениям искусства шагает соцреализм, снимать сказки? Как это вообще случилось?
2: Ну, это случилось именно таким образом, что кардинально отличались 20-е годы, когда отрицалось все, что было до революции, был полный такой разрыв с традицией, и изначально даже в педагогике появилась педология, вот, которая объединяла различные подходы различных наук, но самое главное, они отрицали хорошее влияние сказки на детей и хорошее влияние мифов. Поэтому их так, в общем, практически не снимали. Это была большая проблема. Но потом вот эту педагогию разгромили благополучно. Вот. И сначала было принято решение, что нужно обязательно поднять значение фольклора, фольклористики, да, вот, в 31-м году. И, наконец, было постановление, что сказку причислили в 33-м году к жанрам, необходимым для советской литературы, для детей. Ну и потом разгромили, соответственно, педагогию, и возникла задача, наоборот, вот, обратиться к истокам, к сказкам, к мифам, былинам, вот, и потихонечку все это начали делать, и начали это еще на фабрике «Межрапомфильм». Это была такая чудесная фабрика, она возникла еще до революции, называлась она сначала «Русь», потом «Межрапом», «Русь», потом «Межрапомфильм», когда уже вроде бы как «Русь» была не в моде, вот, и это была совместная советско-германское как бы производство, оснащенное по высшему слову современной кинотехники, имело возможность проката в Европе в фильмах. И вот на этой студии как раз в 1937 году вышла картина Маргариты Барской «Рваные башмаки». И вот считается с этого момента и началась вот история детского кино, такая уже серьезная. Вот это была история о трудной жизни детей в капиталистической стране. И вот наш герой, я имею в виду Александра Артуровича Роу, он как раз был ассистентом на нескольких картинах Якова Протазанова. Это был чудесный еще мастер дореволюционного кино. Он был одним из совладельцев вообще этой компании. Потом он ее эмигрировал на Запад. Вернулся в 24-м году, благополучно снял фильм «Элиту». И к тому моменту, когда он уже стал таким классиком советской комедии, вот появился у него ассистент Александр Роу, где он, собственно, работал на трех картинах. Были «Марионетки», такая картина, «Праздник Святого Йоргена». Была картина «Беспреданница», он работал. То есть, собственно, научился он у режиссуре вот такого метра отечественного кино, который очень хорошо умел работать с актерами и был вообще актерским режиссером. Но изначально вообще детство прошло Роу сначала в Юрьевце, там же, где и Тарковский.
3: Да-да-да, такое удивительное совпадение.
2: Он показался в «Сергиевом посаде», и, в общем, вот эта вот церковная вся эта Сергиевой лавры атмосфера тоже на него произвела впечатление. И он уже изначально, когда шел в кино, он хотел именно снимать сказки. Но его все сильно, очень сильно об этом отговаривали. Но тут произошло интересное событие. Эту самую студию «Межрапомфильм» в 36-м году категорически закрыли. То есть закрыли. Но сегодня считается, что это была реорганизация. По документам это была ликвидация. То есть что она превратилась в «Союз Детфильм», потом в студию «Горького», который ныне существует. Да? Но по факту, да, ее ликвидировали. На ее месте создали студию «Союз Детфильм». И, как вы понимаете из названия, что это именно была студия, первая в мире, сделанная для съемок фильмов для детей. Вот. Ну и, конечно, часть людей, которые работали и снимали для взрослых до этого в «Межрапоме», они разбрелись кто куда, кого-то отправили на Мосфильм, а кто-то остался на родной студии, в том числе, кстати, и Протазанов. Ну и поэтому тут его ассистенту и ученику можно и было, собственно, дебютировать, что он и сделал в 37-м году своей картиной «По щучьему велению». Вот.
3: Сергей, кстати, вот давайте, вот может здесь на этом остановимся чуть-чуть, потому что, ну, вот сейчас, например, там принято считать, что там, допустим, хоррор — это такой технически сложный жанр, и, собственно, сказка современная кинематографическая. У нас, говорят, в 26-м году чуть ли не 90 штук собираются произвести, не очень понимаю, как это будет выглядеть, но вот где-то мелькала такая цифра. Вообще, вот в то время замахнуться на сказку, то есть на нечто еще более чудесное, чем просто кино. Насколько это было смелым поступком, и как вот можно охарактеризовать работу Александра Артуровича Роу вот над этим фильмом?
2: Ну, смотрите, поскольку еще не было у нас хорошей традиции, как это все снимать и делать, вот, хотя какие-то попытки были, например, «Морозко» первая версия была, по-моему, в 22-м году снята, еще до вот этого «Рассвета детского кино». И, конечно, на вооружение нужно было брать открытие самого начала мирового кино. Это, конечно, опыт, прежде всего, Жоржа Мельеса и нашего, значит, Старевича, которые занимались такими трюковыми, чудесными съемками. Вот. Иногда это не требовало больших технических наворотов, поскольку в кино существуют такие простые вещи, как, например, трюк с подменой, когда камера останавливается, туда подставляется другой человек, например, мужчина может превратиться в женщину, а вот электробус может превратиться в трамвай, но это надо просто делать очень точно, и, собственно, вот весь этот арсенал уже был известный для чудесных таких феерий, которые прекрасно делал в начале 20 века Жорж Мельес, и, конечно, Ролл взял на вооружение, но, конечно, на этом он не остановился. Но если вы помните, там бывает, например, такое, что гриб там превращается в человека, какой-то взрыв такой происходит. Там, и вот эти вот взрывы, это давняя еще находка, что вот этот трюк с подменой, его надо делать очень красиво, либо очень точно, но тогда использовали специально оптический прицел. Вот, например, лежит человек, да, ну вот, и чтобы, например, его заменить на куклу, а потом переехать машиной, к примеру, да, нужно положить его точно-точно до миллиметра, тогда этот трюк будет выглядеть очень эффектно на экране. Вот использовали, например, брали эти винтовки с оптическим прицелом, направляли их, крепили, значит, так, чтобы человек вот вышел и потом по этим меткам обратно ложился на это место. Вот. Ну, например, там печка, которую делал Гроу, да, для этой картины, это был автомобиль вообще, там сидели люди, но он был замаскирован под печку, и, конечно, это все надо было включать очень сильно фантазию и даже, я бы сказал, и чувство юмора, вот, которое у Роу было, так сказать, бездна. Бездна, он отличается от других сказочников, даже от Роу, от Птушко, который Птушко был более серьезный, такой пафосно-былинный, а он был всегда такой вот комедийно-сказочный.
3: Хулиганистый немножечко даже.
2: Хулиганистый, да, и он мог позволить себе шуточки современные, даже какие-то, вот, но абсолютно в рамках фольклора. И вот это наличие юмора, оно, конечно, его фильмы еще повышало, поднимало на другой уровень. Я лично сам, собственно, был фанатом Роу, значит, в детстве. Тогда вы, наверное, знаете, была такая телевизионная программа «В гостях у сказки».
3: Конечно.
2: Где по воскресеньям, по-моему, в 11 утра показывали, значит, с тетей Валей, она предваряла какими-то, значит, словами, показывали детские фильмы, сказки, и чаще всего обращались к творчеству Роу. И даже я, в общем, помню, что последняя картина, когда вышла Роу, еще я в кинотеатре смотрел «Золотые рога». То есть это были вот, ну, каждый фильм ждали просто. Вот, ну, вот новый фильм Роу какой снимет. Его ждали и огромное удовольствие получали от просмотра. И смотрели, пересматривали много раз. И в том числе, кстати, и ранние фильмы, я имею в виду «Кощей бессмертный» 44-го года, «Василиса прекрасная» там 42-го года. Хотя они были более такие нацеленные на конкретную, значит, идеологическую задачу. Надо сказать, что у него всегда работали чудесные операторы с ним. Ну, одним, например, таким оператором был Михаил Кириллов, который владел целой кучей, даже в том числе придуманных специально, способов так называемой комбинированной съемки. Когда можно делать вот чудеса. И надо сказать, что он даже немножко подстегнуло, что ли, вот это вот наше развитие, появление фильма «Кинг-Конг» в Америке, да, вот. У нас появился фильм «Гибель сенсации» в 34-м году, фантастический, а потом вот и в сказочную сторону тоже двинулись и развивали вот эту систему комбинированных съемок. Например, у этого Михаила Кириллова, который снимал, кстати, «Кощея бессмертного», Роу, была такая технология так называемого отраженного совмещения, когда перед камерой ставили полупрозрачное зеркало под углом 45 градусов, вот, и там, что происходит в кадре непосредственно перед камерой, например, брали там человека, одевали в черный бархат, оставалась только его голова. А бархат полностью отражает свет, И можно было, значит, делать ощущение, что там летающая голова, например. Mm-hmm. Вот. А если хотели сделать призрака, то тогда, значит, справа от камеры под углом 90 градусов стоял второй человек. Он мог быть одет специально так немножко, либо более бледно. Ну, короче, он отражался в зеркале вот в этом и совпадал с той картинкой, которая была перед камерой. И там можно было двигаться очень эффектно по пространству кадра. На самом деле актер находился с другой стороны, вот. И если нужно было только часть актера, то его тоже одевали в черный бархат. Вот. И это не требовало никакой компьютерной графики, ничего не требовало. Все это делалось руками. И было крайне эффективно. Вот, ну, может быть, помните, был такой потом фильм «Москва, Кассиопея, Ватерлоо, Вселенная» у нас, где можно было, например, открутить голову человеку, вот. И что значит перспективное совмещение, чтобы точно совпадало тот актер, который, значит, с одной стороны, и тот, который с другой, ну, тот сидит, так сказать, не двигается, а этот вращается голова, а все остальное не видно, потому что это на черном бархате. И вообще эта тема с черным бархатом, она была с рождения кино, с Мельеса, очень активно использовалась.
3: Спасибо. Было, например, спасибо огромное. Видите, вот опять же, спасибо. Сергей Тютин, кинорежиссер, сценарист, киновед, президент Всероссийского фестиваля арт-кино, был с нами на связи. Графика графикой, но есть у кого поучиться, и очень жаль, что тогда не производили вот эти ролики, которые сейчас есть, эти making-of, как что сделано, но знание-то живет. Мы продолжаем наше путешествие, делаем небольшую паузу, потом перейдем к географии.
0: Место действия.

0: всех конфликтов – это про неспособность выдержать реальность. Мы очень часто боимся конфликтов, потому что нам кажется, что конфликты – это всегда обязательно ссора какая-нибудь, драка, война, битва. Нет, конфликт – это про определение и заявление границ. Вот страх конфликтов – это страх заявлять свои границы.
1: Сергей Насибян, психолог, радиоведущий.
2: Так говорит «Маяк».
3: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
4: В Москве 14:30.
5: Новости.
4: С новостями в студии Лора Стадницкая. Сплоченность и патриотизм всегда были главными ценностями для россиян. Россия встречает сегодняшний день с гордостью за трудовые и ратные свершения предков. Об этом заявил Владимир Путин, вручая медали «Герой труда» и государственные премии по случаю Дня России. Торжественная церемония прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Глава государства подчеркнул, что сила российского государства заключается в преемственности традиции, уважении к наследию и культуре.
6: Дорогие друзья, коллеги, поздравляю вас с Днем России. Мы отмечаем этот праздник с теплым, душевным отношением к родине, с гордостью за грандиозные трудовые и ратные свершения многих поколений наших предков, с уважением к ключевым событиям отечественной истории и, конечно, с пониманием, что все этапы более чем тысячелетнего пути нашего государства – это одно единое целое. Глубокое личное восприятие России в характере нашего народа, для которого сплоченность и патриотизм всегда были главными ценностями, помогали преодолевать все трудности, побеждать врагов и строить, созидать свою страну, беречь наше историческое и культурное наследие.
4: По словам Путина, поддержка участников спецоперации всем российским обществом становится духовной опорой для героев страны.
6: Искреннее чувство ответственности за Отечество близки каждому из нас. А для участников специальной военной операции это надежная духовная опора. Так же, как и поддержка наших героев всем российским народам, всем обществам. У всех нас общие цели. Смелость и настойчивость в их достижении присущи всем, кому будут сегодня вручены высокие награды.
4: Звание Героя труда присвоено гендиректору завода «Фиолент» Александру Баталину, начальнику лаборатории научно-исследовательского конструкторского института химического машиностроения Леониду Бабе, машинисту, сотруднику дирекции по производству «Уралкалия» Владимиру Данилову, гендиректору сельхозпредприятия «Донской» Александру Колесниченко, народной артистке РСФСР, артистке Московского театра «Современник» Марине Ниюловой. А также медали Героя труда получили гендиректор Мостостроя-1 Николай Руссу, токарь Анатолий Свиридов, начальник сектора Центрального НИИ точного машиностроения Петр Сердюков. Государственные премии за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности за 2025 год удостоена бывший омбудсмен Татьяна Москалькова. Лауреатами премии в области литературы и искусства стали режиссер Андрей Кончаловский, а также Екатерина Жукова и Мария Ушакова, продюсеры, которые более 10 лет создают масштабные и крупнобюджетные сериалы о важных периодах российской истории и выдающихся исторических деятелей. Госпремия присуждена продюсерам ВГТРК с формулировкой «За многолетнюю просветительскую деятельность по популяризации отечественной истории». Своими произведениями они доказывают, что кино может и должно служить просвещению, сказал Путин в ходе приветственной речи.
6: Более 10 лет посвятили созданию просветительских проектов о важнейших периодах истории страны, о ее героях и созидателях, продюсер киностудии «Москино» Екатерина Владимировна Жукова и продюсер телеканала «Россия» Мария Викторовна Ушакова. Каждая их работа основана на фактах и имеет динамичный, захватывающий сюжет. Своими произведениями они доказывают, что кино может и должно служить просвещению.
4: Премией за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности награжден ректор МГУ Виктор Садовничий. По окончании торжественной церемонии президент кратко пообщался с лауреатами государственных премий и героями труда Российской Федерации.

0: Новости спорта.
1: Добрый день. Новости спорта. Егор Новиков. Клуб первой лиги чемпионата России по футболу «Урал» возглавил Сергей Юран. Срок соглашения со специалистом не разглашается. Перед новым главным тренером клуба из Екатеринбурга поставлена задача вывести «Урал» в премьер-лигу. Футбольный «Акрон» усилился нападающим Слободаном Тедичем. Его контракт с тольяттинцами рассчитан на 4 года. Подробности сделки не раскрываются. Ранее Тедич выступал за сербский клуб «Чукарички». Кроме того, «Акрон» расстался с полузащитником Ифетом Джакуватсом. Он перешел в сербскую «Воеводину». По словам генерального директора «Акрона» Константина Клюшева, футболист сам попросил отпустить его из команды. Футбольный «Сочи» объявил об уходе из команды вратаря Юрия Дюпина и нападающего Франсуа Камано. У них закончились контракты. Клуб с побережья Черного моря в минувшем сезоне, напомню, занял последнее место в турнирной таблице премьер-лиги и вылетел в первую лигу. Футбольный ЦСКА проведет благотворительный кубок Евгения Алдонина и направит часть собранных средств на лечение и реабилитацию бывшего полузащитника московского клуба. Турнир пройдет в Москве 27 июня. В декабре прошлого года стало известно, что у бывшего капитана сборной России выявлено заболевание, которое требует длительного и дорогостоящего лечения. Мексика обыграла ЮАР 2-0 в матче открытия чемпионата мира по футболу, и впервые в истории таких встреч главный судья показал игрокам 3 красные карточки. Удаление в том числе получил защитник сборной Мексики и московского «Локомотива» Сесар Монтес. Во втором тайме в составе мексиканцев на поле появился полузащитник столичного «Динамо» Луис Чавес. Ну а в другом матче этой группы Южная Корея выиграла у Чехии 2-1. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.

«Маяк». Санкт-Петербург. Город, который умеет удивлять даже тех, кто бывал здесь десятки раз. Прямо сейчас. Самые необычные и интересные факты о северной столице. Петербург стал первым городом в России, где появилась железная дорога. Она соединила столицу с Царским селом в далеком 1837 году. А уже в современной истории железнодорожного транспорта именно сюда, в Санкт-Петербург, отправились первые в стране скоростные поезда. Сегодня на Сапсане добраться до северной столицы можно всего за 4 часа. Теперь и вы это знаете.

0: Маяк.
1: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Место действия – Россия.
1: Мы продолжаем наше радиопутешествие, посвященное Александру Артуровичу Роу. Уже основные вехи были обозначены в предыдущей части. Наш гость, киновед, кинорежиссер Сергей Тютин обозначил нам основные вехи творчества Александра Роу. Понятно, что это пробничек, но я думаю, что вы либо сами помните эти фильмы, либо если вы их по каким-то причинам пропустили, ну, например, поздновато родились, то я думаю, что даже знакомство с этими произведениями, пусть и созданными, ну, практически в середине прошлого века, доставит вам истинное наслаждение. Да, действительно, многие трюки там выглядят наивно, если на них посмотреть глазами современного кинозрителя, уже избалованного, искушенного даже. Но, тем не менее, ощущение магии, знаете ли, никуда не девается. Кстати говоря, фильмы Александра Роу активно прокатывались на Западе. Да, действительно, там их перерабатывали с точки зрения визуальных эффектов, уже опираясь на голливудские мощности, на мощность вообще американской киноиндустрии. Но, тем не менее, знаете ли, не так уж часто советское кино, особенно вот в жанре сказки или фантастики, что очень близко, как вы понимаете, одно к другому, оказывается в западном прокате и, в общем, оставляет там заметный след. Ну, а мы перемещаемся в город Юрьевец. Это административный центр Юрьевецкого района нынешней Ивановской области. Как раз о том месте, где появился на свет Александр Артурович и как хранится память о нем, мы сейчас и побеседуем с нашей следующей гостьей. И к нам присоединяется заведующий отделом научно-просветительской работы государственного бюджетного учреждения музея города Юрьевца Эмма Рамильевна Аксенова. Эмма Рамильевна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Правильно ли я понимаю, что все-таки сегодняшний Юрьевец это не совсем тот город, не совсем в том виде он существует, в какие существовал во времена детства Александра Артуровича Роу, да? Ведь изменилась география города.
2: Не то, что география, да, а вот сам город, он, конечно, он, во-первых, был уездным городком. И вот отмечается, что конец 19-го, начало 20-го столетия – это тот период, который как бы характеризует город, период его наивысшего не только экономического роста, да, но и культурной жизни. Угу. Потому что в это время в городе, несмотря на небольшую численность населения, открывается много интересных новых культурных событий. Первый электротеатр под названием «Ампир» открывается, да, купец Демидов выделяет средства.

0: Человек читающий.
1: Умный человек нового времени исходит из необсуждаемой предпосылки о том, что истина – травмирующий опыт. Истина видит в основании вещей низкое, элементарное, грубое. Она срывает покровы прекрасных возвышающих иллюзий. Для Данте же, как для всякого его мыслящего современника, и это обстояло точно наоборот. Истина, которая так нас возвышает. Низкое по определению не может быть истинным, поскольку неизмеримо высок замысел творения. Не видят этой высоты глупцы, те, кто подчинили разум влечению. Это из Данте цитата. Ум современного человека нового времени выражается в его решительной разочарованности. Он, в собственном мнении о себе, давно перерос ребячество надежды. Сгоревшее не может загореться вновь. Умершая любовь не оживет. Это болезненно знать, но такова правда для всякого, кто жил и мыслил. Это снова отсылка к Онегину. Надеяться на другое – или неисправимая глупость, или малодушие. Таков общий тон лирики великого современника Пушкина Баратынского. Таков тон лирики нашего современника Бродского. Мужество отчаяния. Не нужно говорить, что безумная надежда этого рода и представляет собой мудрость у Данте. Безумная надежда этого рода. И мудрость, и мужество. Более того, комедия дантовская и рассказывает нам историю такого второго возгорания. Если вы помните, начинается божественная комедия с того, что земную жизнь пройдя до середины, я очутился в сумрачном лесу. Это буквально кризис среднего возраста у Данте, у автора, у персонажа. Как жить дальше, когда тебе 35, и ты уже всего достиг, о чем мечтают люди? Ты великий поэт, ты дипломат, ты политик, ты проиграл войны, ты изгнан из своего родного города, живешь на чужбине, ты любим, уважаемым, твоя любовь всей жизни умерла. Что делать? Да? Мы бы назвали это клинической депрессией, а вот Данте пытается и проделывает, и у него получается проделать опыт второго возгорания, то есть как запустить жизнь после того, как ты заимел разгром, можно так сказать. Малодушным и низким Данте назовет того, кто согласился с безнадежностью, кто не берется за невозможное. Конечно, это далеко не полный свод характеристик ума и глупости в расхожих представлениях нового времени, но здесь я остановлюсь и попробую писать пушкинские отношения с этим мировоззрением, где самым привычным свойством ума стал холод. Теплому, доверчивому неразумию противопоставляется холодный, беспощадный ум. И об этом мы будем с вами говорить в следующем часе. Сейчас уйдем на новости.
0: Человек читающий.

0: 20 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Группировка российских войск в зоне специальной военной операции превышает 700 тысяч человек, сообщил Владимир Путин на встрече в Кремле с военнослужащими участниками спецоперации. Президент заявил, что Россия будет наращивать силу ответных ударов, чтобы отбить желание Киева атаковать гражданские объекты.
2: Мы, имея в виду то, что они делают, должны, и это следующая задача, отвечать им как следует. И мы это делаем, и будем наращивать наши удары по инфраструктуре противника. Так, чтобы отбить у них желание подать на наши гражданские объекты. И им не удастся решить ни задачу разобщения общества, ни нанесения ущерба нам в сфере экономики. Такого, во всяком случае, которого они добиваются. А мы будем это делать, и будем делать это с все большими и большими наращиваемыми нами возможностями. А они у нас серьезные, и они будут только увеличиваться по мере роста возможностей оборонной промышленности Российской Федерации.
0: Путин заявил, что Россия каждый день ставит под контроль свои исторические территории в зоне специальной военной операции. Глава государства дал совет недругам: никогда не воюйте с Россией, не пытайтесь этого делать, давайте жить дружно. По словам президента, Россия готова вести переговоры по украинскому регулированию с учетом своих национальных интересов.
2: Нам нужно быть на шаг впереди. Их много, свора целая. А мы один, но сплоченный многонациональный народ. Один. Вот. И мы должны не просто отвечать им на те вызовы, которые они формулируют перед нами, а быть на шаг впереди. И у нас это очень часто получается. Иначе мы бы шаг за шагом, не так быстро, как бы нам хотелось, но мы же все-таки идем каждый день. Каждый день. Постепенно ставим под контроль наши территории. Так и будет. Мы добьемся этого. Здесь сомнений не может быть ни у кого. И только один можем дать совет нашим недругам. Не воюйте с Россией. Никогда не пытайтесь этого делать. И давайте жить дружно. Так, и решать все вопросы с помощью переговоров. Но это должны быть переговоры, а не ультиматумы в наш адрес, которые они пытались до сих пор нам ставить. Теперь уже нет. Теперь уже вроде как говорят, давайте переговоры вести. Да, мы согласны вести переговоры, но только с учетом наших национальных интересов. Причем не просто сегодняшнего дня, а перспективных, рассчитанных на историческую перспективу.
0: Путин заявил, что Россия наращивает низкоорбитальную спутниковую группировку. Президент подчеркнул, что она не уступает Starlink, а в чем-то, может, и превосходит. Глава государства отметил, что Министерство обороны становится высокотехнологичным ведомством. По словам Владимира Путина, Андрей Белоусов оказался во главе Минобороны, в том числе потому, что на разных должностях работал по высокотехнологичным направлениям.
2: Еще будучи первым заместителем председателя правительства, он этим занимался, и космосом отчасти, вот этими разработками. В значительной степени он оказался в кресле министра обороны именно потому, что он, будучи гражданским министром, министром экономики, первым заместителем председателя правительства, работал по этим направлениям. И имея в виду, что он работал по этим высокотехнологичным направлениям, в том числе он и оказался в кресле министра обороны.
0: На встрече в Кремле с военнослужащими, участниками спецоперации, президент сообщил, что встретится сегодня с руководством Минобороны и Генштаба. Сегодня в День России Владимир Путин наградил героев труда и вручил государственные премии в Кремле. Президент заявил, что сплоченность и патриотизм всегда были главными ценностями для россиян. Глава государства отметил, что поддержка участников спецоперации всем российским обществом становится духовной опорой для героев страны. После завершения торжественной церемонии в Кремле президент и награжденные продолжили неформальное общение. Они подняли тост за победу и провозгласили троекратное «Ура». Подразделение группировки войск «Центр» за сутки освободили населенный пункт Приют в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России. Подразделение южной группировки за неделю продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Химик и Роскошная в ДНР. Подразделение группировки войск «Север» взяли Ахримовку и Шевченко. В Харьковской области средствами ПВО за неделю сбиты 74 управляемые авиабомбы, 11 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, 4 крылатые ракеты наземного базирования «Фламинго», 3 управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 4776 украинских беспилотников. премьер Пакистана Шахбаз Шариф утверждает, что достигнут окончательный согласованный текст мирной сделки между США и Ираном. По его словам, мир никогда не был так близок, как сейчас. Глава МИДа Ирана Аббас Аракчи также заявляет, что Тегеран и Вашингтон никогда не были так близки к меморандуму, как сейчас. Ранее иранские СМИ опубликовали выдержки из проекта меморандума о взаимопонимании из 14 пунктов. В частности, США должны будут снять нефтяные санкции, разморозить иранские активы, прекратить морскую блокаду и обеспечить открытие Ормузского пролива. Кроме того, проект предусматривает вывод американских войск из районов, граничащих с Ираном, и разработку плана по восстановлению иранской экономики. В свою очередь, портал Axios сообщает, что согласно документу, Иран возьмет обязательство никогда не приобретать ядерное оружие и урегулировать проблему обогащенного урана. Ормузский пролив будет немедленно открыт для судоходства без взимания платы. Объемы перевозок должны вернуться к довоенному уровню за 30 дней. США взамен снимут блокаду иранских портов. Между тем, Дональд Трамп уже заявил, что условия сделки с Тегераном, опубликованные иранскими СМИ, не имеют ничего общего с реальностью. Состояние Илона Маска, ставшего первым в истории триллионером, достигло 1 триллиона 50 миллиардов долларов. Это произошло в первый день торгов после IPO, первичного публичного размещения акций компании SpaceX, передает агентство Bloomberg. Стоимость акций SpaceX в первый день торгов поднималась более чем на 18%, до $159 за штуку. Размещение на бирже компании SpaceX, в рамках которого было привлечено 75 миллиардов долларов, побило рекорд IPO государственной нефтегазовой компании Саудовской Аравии Сауди Арамко, которая в 2019 году привлекла в три раза меньше средств, около 26 миллиардов. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным центров ОБС, в Петербурге в субботу временами дождь, местами слабая гроза, плюс 15-17, в Москве завтра во второй половине дня ливень, гроза, днем 27-29 градусов.

0: человек читающий.
1: Мы возвращаемся в студию по-прежнему. Владислав Тимкин. Читаем и обсуждаем сегодня эссе Ольги Александровны Седоковой «Поэзия, разум, мудрость, мысль» Александра Пушкина. И разбираемся в том, что такое ум и как он связан с поэзией. Пушкинскую позицию, а ум и у него чаще всего появляется в сопровождении того же эпитета, никак нельзя назвать простым и однозначным противостоянием такому взгляду на вещи. Пушкин не отказывает скептицизму и фатализму второму лицу нашего просвещенного времени в их правде. То есть он признает, что и у скептицизма, и у фатализма есть правда. Но это не вся правда. В некоторых моментах он полностью присоединяется к нему, особенно в том, что касается человека социального. На этого человека Пушкин смотрит достаточно безнадежно. «О, люди! Жалкий род, достойный слез и смеха, жрецы минутного, поклонники успеха. Слепой и буйный век всегда останется слепым и буйным». И этим обоснованы политические взгляды зрелого Пушкина и его просвещенный этатизм. Такой взгляд на людей, детей ничтожных мира, был бы заурядной мизантропией, если бы Пушкин не знал другого, не социального человека. Человека, забывшего мир и заботы о презренной пользе. Человека, возвращающегося к себе, к пенатам, к часам неизъяснимых наслаждений, к силе гармонии. Человека, погруженного в чудный сон или чудесным образом пробужденного. У Пушкина это два описания вдохновения – забытия пробужденности. Душа поэта встрепенется, как пробудившийся орел. «И забываю мир, и в сладкой тишине я сладко усыплен моим воображением». Блажен, кто скрыт по милости Творца от усыпителя глупца, от пробудителя нахала. Человека, проходящего странную школу, где его любить, лелеять учат несмертные таинственные чувства. Человека, встретившегося с собой. Удивительным образом, первая наука Пушкина, и нас они науки первые учат чтить самого себя, совпадает с аскетическим учением Антония Великого. «Я пишу вам, как разумным людям, способным узнать себя. Ибо тот, кто знает себя, знает Бога». Это из четвертого послания. «Ибо тот, кто знает себя, знает всех». «И тот, кто может любить себя, любит всех» из шестого послания. Знать себя по Антонию значит знать в себе то самое несмертное чувство, вложенное от создания. Все, кто знают себя, знают, что они причастны к бессмертному началу. Итак, отцы-пустынники, о которых Пушкин писал в последний год своей жизни, каким-то образом оказались ему знакомы ближе, чем историкам пустынножительства. Итак, Пушкин говорит о человеке, встретившегося с собой. Пушкин, в отличие от скептиков, не только знал такое несоциальное состояние человека, но его-то имел смелость почитать истинным, родным домом человека, его сердечной глубью, в первую очередь, конечно, собственным родным домом, пенатами. Несомненно, он скептически относится к возможности того, чтобы такое состояние стало всеобщим, как говорит его Моцарт. «Тогда б не мог и мир существовать». Мир, заботы, суетные света, существует как отвлечение от гармонии, от пенатов, от вещего сна, от глубины сердца, от почитания себя. Но кто-кто, а не Пушкин, пожелал бы этому миру скорейшего конца. Он любит представлять продолжение жизни и в собственном отсутствии. Обыденное будущее, где его внук, с приятельской беседы возвращаясь, веселых и приятных мыслей полон. Отметим, однако, он полон мыслей. Обыденный мир вовсе не глуп. У обыденного человека, у каждого есть свой ум. По воспоминаниям Смирновой Россет, Пушкин, признаваясь ей, что читать терпеть не может, потому что чужой ум гнетет, это Пушкин-то, величайший русский читатель, завершает свою мысль так. «Я такого мнения, что на свете дураков нет. У всякого есть ум, мне не скучно ни с кем, начиная с будочника и до царя». Многие ли могут в команду Пушкина здесь попасть, да, когда мы видим, что у всех есть ум и ни с кем не скучно, да, и возвращаясь на несколько абзацев назад, это же вот про то же самое, что у Антония Великого. Тот, кто может любить себя, любит всех. Тот, кто знает себя, знает Бога и знает всех. То есть... Мы возвращаемся тут к бесконечно обсуждаемым идеям Юнга, да, про проекции, про то, что мы в мире видим отражение лишь самих себя, и любые, например, конфликты и несовпадения – это в первую очередь отражение наших внутренних конфликтов. А здесь к тому же самому мы подходим через Пушкина. Художнический труд, я имею в виду, конечно, зрелого Пушкина, состоит в том, чтобы обнаружить в этих суетных заботах смиренную прозу, то есть и на бытие поэзии, и на бытие мысли. Далее Пушкин в споре с веком не говорит, что истина высока, как это говорил Данте. Он готов согласиться, что она не оставляет надежд на высокое. Он говорит только, что возвышающий обман ему дороже. Тьмы низких истин мне дороже, нас возвышающий обман. Очень важно вот это вот «мне», да, это он про себя говорит. Он соглашается таким образом на репутацию глупца в глазах века. И в собственных глазах тоже, ибо и он дитя света, то есть просвещенный, да, принадлежит к эпохе просвещения. Но я, любя, был глуп и нем. Преданная и безнадежная любовь, в которой провансальские поэты видели высочайшую мудрость, для Пушкина – глупость несчастная. Социальная лицензия на подобное поведение кончилась. Тем не менее, от этой глупости несчастной Пушкин не может и не хочет отказаться. Такой же глупостью он мог бы, вероятно, назвать собственную неспособность разочаровываться по-баратынски до конца, перестать надеяться на какое-то чудесное оживление, пробуждение от хладного сна. Невероятные оживления разного рода, как известно, составляют один из архисюжетов пушкинских сочинений. Итак, Пушкин не опровергает открыто скептического представления о глупости. Он только вносит в него некоторые коррективы. Так он требует разрешения глупости, глуповатости для поэзии и поэта, для красоты и красавиц, которые не нуждаются в уме, само их присутствие и есть мысль. Но существеннее другое. Пушкин обнаруживает кричащую асимметричность скептического представления об уме и напоминает о другой, полярной стороне глупости, которую скептик совершенно упускает. Пушкин напоминает о том, что можно назвать глупостью негативизма, или неприятия, или недоверия, или тотальной критичности. То есть, что у самой критичности, у самой рациональности есть своя глупость, своя глупая сторона. Словами Пушкина, о глупости осуждения, которая менее заметна, чем глупость хвалы. Прибегая к известным евангельским словам, можно сказать, что Пушкин напоминает о том, что глупо не только не быть мудрыми, как змеи, но и не быть простыми, как голуби. Глупо не только не быть мудрыми, как змеи, но и не быть простыми, как голуби. Это не менее глупо, потому что не отвечает положению вещей в мире и, значит, обречено на неудачу. Пушкинские сюжеты часто показывают, как права и, в конечном счете, удачливо оказывается благородная простота, а расчет и коварство проваливаются. Глупо бездумно очаровываться, но еще глупее не поддаться очарованию, не прийти в восторг и умиление. Глупо бездумно доверять, но еще глупее быть тонким, то есть расчетливым и недоверчивым. Примеры этому можно найти в сюжетике Пушкина. Такая тонкость, говорит он, несовместима с великой душой. Глупо бездумно принимать, но еще глупее необдуманно отвергать. Вопрос вкуса, то есть отбора и установления иерархии, важнейший для Пушкина, решается им как вопрос ума, соображения понятий, а не безотчетных предпочтений. И здесь его суждение необыкновенно оригинально не только на фоне привычек его времени, но и нашего, не в меньшей мере. Ведь и мы назовем безвкусным и неумным того, кто будет восхищаться китчем, но не того, кто скажет, что он ничего особенного не находит в Леонардо. И мы, если в чем откажем Заилу, то скорее в доброте или в порядочности, чем в уме, как это сделал Пушкин в своей эпиграмме «Хулителю». «Затейник зол, с улыбкой скажет глупость, невежда глуп, зевая скажет ум». Занимательный пример характерного пушкинского опровержения скептицизма мы обнаружим в следующей записи из его «Table Talks». «Человек по природе своей склонен более к осуждению, нежели к похвале», говорит Макиавель, сей великий знаток природы человеческой. «Глупость осуждения не столь заметна, как глупая похвала. Глупец не видит никакого достоинства в Шекспире, и это приписано разборчивости его вкуса, странности и подобным вещам. Тот же глупец восхищается романом Дюкре-Дюменила или историей господина Полевого и на него смотрит с презрением. Хотя в первом случае глупость его выразилась яснее для человека мыслящего». Это все цитаты из дневников самого Пушкина. Заметим, не для человека добродушного, но для человека мыслящего. По видимости, присоединяясь к скептическому суждению Макиавелли, Пушкин кончает выпадом против великого знатока природы человеческой. Выпадом, разящим наповал. Причем оружие, которым Пушкин поражает скептицизм, – мысль, то, чем тот более всего гордится. Мысль и определенная искушенность. Мысль, которая знает о человеке одно – его немощь – это мысль неглубокая, неполная мысль. Полная мысль знает другое. Они дают мне знать сердечную глубь в могуществе и немощах его. Кого его? Сердце. Скептицизм в данном случае, антропологический скептицизм, выглядит недомыслием. То есть, когда мы считаем, что человек это лишь вот тварь дрожащая, да, в могуществе и немощах его, и в том сердечно глубь познается через мысль двойственную. Он ничего не узнал о могуществе сердца. Понимание ума как исключительно критического, негативного начала выставляется Пушкиным как недостаточно умное, непродуманное. Известно, что первая причина, побудившая Пушкина отстраниться от атеизма, не зов сердца или муки совести, а потребность ума. Атеизм представлялся ему неудовлетворительным в умственном отношении. Не допускать существования Бога значит быть еще более глупым, чем те народы, которые думают, что мир покоится на носороге. Из рукописи 1827 года. Борьба его сердца с умом с лицейских лет, происходила прямо противоположным привычным образом. Цитата из Пушкина. «Ум ищет божества, а сердце не находит». Обычно же наоборот, да, мы привыкли, что ум как раз сомневается, а в сердце мы находим веру. Здесь же ровно наоборот. Что же до знания природы человеческой, то Пушкин, как обычно, невзначай и мимоходом, сообщает нам собственное знание под покровом онтологической стилизации. «Должно бессмертных молить, да сподобят нас чистой душою, правду блюсти, ведь оно же и легче». Невозможно удержаться от еще одной ссылки на послание Антония Великого. «Воистину, дети мои, если бы мы и всей силой своей отдали себя стремлению к Богу, какой благодарности мы заслуживаем? Ведь мы стремимся всего лишь к тому, что природно нашей сущности. Ибо каждый человек, который ищет Бога или служит Ему, делает то, что природно его существу. Но всякий грех, в котором мы повинны, чужд и неприроден нашему существу». И тогда, собственно, возвращаемся к началу, к вопросу Антония Великого. Какую же мы еще благодарность хотим, если мы занимаемся и так делом, которое нам максимально по сердцу? И проблемы-то возникают ровно тогда, когда я не по сердцу живу, да, не делаю то, что хочу. Тогда появляется насилие, тогда появляются слова типа «сила воли», «прокрастинация», «лень», «мотивация». А если мы в себе и в мире, и если нету здесь никакого противоречия между мной и моей жизнью, между мной и моим миром, тогда и усилия никакого не требуется, да, тогда совершенно по-другому преображается жизнь, и эта жизнь и есть для нас награда. Итак, «должно бессмертных молить, да сподобят нас чистой душою, правду блюсти, ведь оно же и легче». Легче, поскольку соприроднее. Но при этом такой соприродности можно только сподобиться. И об этом должно молить, чтобы оно на нас сошло. Именно поэтому зло у Пушкина глупо, порок глуп, и своей глупостью в сущности они исчерпываются. Тут, кстати, заметить, что Пушкин говорил часто «злы только дураки и дети». С особенной наглядностью это изображено в его сказках. «Ненасытная старуха» в сказке о рыбаке и рыбке, «скупой поп» в сказке о балде. Глупо и недальновидно так себя вести. Глупость не понимает, где кончается область, в которой можно хозяйничать, и где начинается то, с чем не поспоришь. Пушкин, назвавший себя усталым рабом, знает это отлично и повторяет в самых разных тональностях. От гимнической «с божьей стихией царям не совладать» до простонародно-фарсовой «черт ли сладит с бабой гневной». Данте, говорящему о душах ада, что они утратили «il ben dell'intelletto», да, о котором мы говорили, вот это благо разума, не пришлось идти против своего времени. Он просто следовал Аквинату, то есть Фоме Аквинскому, и всей той огромной традиции понимания безумия или дурости, библейской античной, которая стояла за ним. Когда же Пушкин глупым и слепым представляет, как в Библии ум утилитарный, «не подвижуся без зла» и «циничный», речи безумен в сердце своем, не есть Бог. Он идет против магистрального движения своего времени, которое не с него началось и не нами кончается, не нами с вами в 21 веке. Опирается он при этом, вероятно, только на собственный опыт самостояния, на опыт уединенных бесед с собою. «Дабы стеречь ваш огонь уединенный, беседуя самим собою». На те самые несмертные таинственные чувства. Своего Аквината у Пушкина явно не было. О чем здесь идет речь? Речь идет о том, что Пушкин видит утилитарный и циничный ум как глупый и слепой, потому что он не видит, собственно, вот этой второй половины человеческой природы, да? Если у Данте, если в Средневековье воспринимается человек как стремящийся к Богу и, соответственно, способный на могущество, то век разума, да, как его называют, век просвещения, обнажил всю изнанку человеческой природы. И увиденное многих повергло в антропологический шок. Собственно, и этому же приписывают ужасы 20 века и вот эти знаменитые слова про невозможность поэзии после Аушвица. Почему? Да потому что человек перестал доверять человеку, перестал доверять сам себе. Можно сюда Дарвина подставить, можно сюда подставить Маркса. Ницше часто прочитывается как противник человека, хотя он, конечно, не был таковым. В общем, оказывается, что мы сами себя не знаем. Да? Еще психоанализ появляется, и Фрейд показывает и доказывает, что человек сам себя не знает и не знает мотивов своих действий, не знает своих снов, своего бессознательного. Да? И это вообще довольно пугающая идея о том, что мы сами себя не знаем, о том, что возможны какие-то взгляды на нас со стороны, например, со стороны врача-психоаналитика, который будет доставать что-то из нас, что мы даже своим признать не хотим и не можем. И человек оказывается растерян во всей этой умной и циничной на этой умной и циничной сцене, да, что есть человек, почему ты любишь его, да, как царь Соломон вопрошал, почему мы дороги тебе. У современного времени нету ответа на этот вопрос, и современный век, понятно, начался не в 2000 году, а на полтора столетия раньше, а то и на два, то, что называется новым временем. И до сих пор нету ответа на этот вопрос, почему достоин ли человек чего-то вот божественного, прекрасного, можно ли доверять вообще человеку. И, конечно же, каждый, если доходит до этой мысли, то пытается сам отвечать, и нужны вот те самые аквинаты, на которых можно опираться. И довольно сложно, на самом деле, пробиться до такого вопроса о самом себе, о том, что я здесь делаю, зачем я, почему я, и при этом не скатываться к каким-то объективным формам истины, как, например, семья, община, религия, государство, потому что это вопрос не коммунальный, не социальный, не общественный. Это вопрос всегда одного конкретного человека и к Богу, да, и к самому себе, и к своему сердцу. Поиск и нахождение тех стимулов и причин существовать, быть собой, выбирать то, что я выбираю, какие у меня основания, какие у каждого из нас основания, кроме, опять же, каких-то коммунарных этики, правил воспитания, правил приличия, законов, да, вот все, что обычно говорят, вот это ерунда. Ерунда в смысле не определяющая на самом деле нас, а иногда даже мешающая. Вот этот вопрос бы хорошо обнаружить. Вернемся после новостей.
0: Человек читающий.

0: 20:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Россия будет наращивать силу ответных ударов, чтобы отбить желание Киева атаковать гражданские объекты. Об этом заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с военнослужащими участниками спецоперации. Он назвал борьбу с дронами одной из важнейших задач. По словам президента, Россия укрепляет систему ПВО для противодействия БПЛА самолетного типа.
2: Что касается БПЛА самолетного типа, мы видим, что противник расширяет использование этой военной техники главным образом для решения одной задачи. И задача это внести раскол в российское общество, нанести там нам моральный ущерб, нравственный ущерб, посеять какую-то растерянность среди граждан России и нанести экономический ущерб. Ничего не получится. Ясно, что это предмет нашего особого рассмотрения. И здесь несколько задач мы должны решить. Первое, мы должны укреплять систему ПВО страны. Самую разную. Я сейчас не буду вдаваться в деталях, специалисты это знают, для работы на разных высотах, с разными объектами поражения и так далее. И мы делаем это и будем это делать. Первое. Второе, что касается экономики. Да, ущерб, конечно, наносит нам, но у нас все быстро восстанавливается, никаких серьезных проблем они нам создать не смогут. Но мы, имея в виду то, что они делают, должны. И это следующая задача – отвечать им как следует. И мы это делаем, и будем наращивать наши удары по инфраструктуре противника. Так, чтобы отбить у них желание подать на наши гражданские объекты. И им не удастся решить ни задачу разобщения общества, ни нанесения ущерба нам в сфере экономики. Такого, во всяком случае, которого они добиваются. А мы будем это делать, и будем делать это с все большими и большими наращиваемыми нами возможностями. А они у нас серьезные, и они будут только увеличиваться по мере роста возможностей оборонной промышленности Российской Федерации.
0: Путин заявил, что Россия наращивает низкоорбитальную спутниковую группировку. Президент отметил, что она не уступает Starlink, а в чем-то, может, и превосходит. Глава государства также сообщил, что идет работа по производству тяжелых дронов со спутниковым управлением.
2: Успешно работает, и мы наращиваем эту группировку, низкоорбитальную группировку. И она способна решать все те задачи, о которых вы сказали. Вопрос в сроках ее полноценного запуска. Но работа не просто налажена, она идет таким хорошим темпом и с хорошим качеством. Надеюсь, что и просто на земле, что называется, вы это в ближайшее время почувствуете. Это же касается и связи, это касается и обмундирования, вот той нагрузки, которую вам приходится таскать на себе. Министерство обороны об этом знает, Генштаб знает. Вот Андрей Рамович тоже сам этим занимается постоянно, регулярно за то время, которое он министром является. Выбирается самое лучшее. Надеюсь, вы чувствуете на себе тоже. То есть те, кто уже давно в войсках, давно служит, наверное, должны были почувствовать разницу между тем, что было несколько лет назад, и то, что сейчас у нас в моих войсках есть. Но, безусловно, будем работать по этому направлению.
0: Путин сообщил, что власти разбюрократили, упростили и максимально ускорили принятие решений для разработки средств противодействия БПЛА для фронта. Глава государства также поручил исключить излишнее администрирование при разработке новых образцов техники народным ОПК. Президент назвал эффективной работу народного ОПК. Кулибинам будет оказана прямая поддержка, сказал Путин. Уведомительный порядок пересечения границы вводится для дипломатов из стран Евросоюза. С 15 июня сообщили в МИДе России. Ранее власти ЕС объявили, что российские дипломаты в рамках 19-го пакета санкций будут обязаны уведомлять власти той страны Шенгенской зоны, границу которой они намерены пересечь, в том числе в случае транзитного проезда. МИДе России пообещали зеркальный ответ. Новость последних минут. ЕС 15 июня официально начнет переговоры по существу о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге в субботу временами дождь, плюс 15-17, в Москве завтра во второй половине дня ливень, гроза, днем 27-29 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, в студии Андрей Кудряшов. Сергей Юран официально возглавил Екатеринбургский Урал. Пресс-служба клуба сообщила о назначении этого специалиста. Перед ним поставлена задача вернуть команду в премьер-лигу. Домашний матч сборной Ирландии против Израиля в Лиге наций пройдет на нейтральном поле без зрителей. Футбольная ассоциация Ирландии из соображений безопасности отказалась от проведения игры 4 октября в Дублине на нейтральной арене. Также состоится и ответный матч 27 октября. Российские специалисты не вошли в техкомитеты Международного союза конькобежцев по итогам выборов на конгрессе организации на Тенерифе. Никто из четырех кандидатов из России не получил места в технических подразделениях. При этом ранее на пост вице-президента ICU был успешно избран россиянин Александр Кибалко. Иван Демидов и Александр Никишин вошли в символическую сборную новичков этого сезона в НХЛ. Пресс-служба лиги включила двух российских хоккеистов в топ-6 лучших дебютантов регулярного чемпионата. 20-летний форвард Монреаля Демидов набрал 62 очка, а 24-летний защитник Каролины Никишин отметился 33 очками. И пока это все о спорте к этой минуте.
2: Главная комедия страны.
3: Разводитесь? А как же мы?
4: Мы исправим папу и маму.
2: Исправительный лагерь для родителей.
5: Мы перевоспитываем мажоров.
6: Папа у нас точно мажор.
7: А мама?
6: А мама у нас форс-мажор.
2: Перевоспитание с погружением. Приключения all-inclusive.
8: Вас сейчас казнят. Опускай!
9: Мы не готовы!
2: «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+.
10: Лучшие исполнители народных песен из разных регионов России на сцене Государственного Кремлевского дворца. Одиннадцатый международный фестиваль народной песни «Добровидение» 13 и 14 июня на телеканале «Россия. Культура».
11: Категория 6+.

0: Человек читающий.
1: Мы продолжаем. В студии по-прежнему Владислав Тимкин. Мы сегодня читаем, обсуждаем эссе Ольги Александровны Седоковой «Поэзия, разум и мудрость. Мысль Александра Пушкина». Разошлись мы с вами в прошлом отрезке. Разбираемся в уме, в глупости, в безумии и в цинизме. Говорим о духовных откровениях Александра Сергеевича Пушкина. Вы можете писать в мессенджеры. Продолжаем. Духовное знание Пушкина получено экспериментальным путем, опытом на себе, уединенным опытом поэзии. Вообще, это очень важный момент, что который часто упускается, что создание искусства, поэтического или прозаического, кинематографа, да, любой вид искусства, это всегда, кроме того продукта, который мы получаем в результате работы творца, это всегда работа по исследованию самого себя, по задаванию и очень сложных вопросов, и очень странных вопросов, да, которые почему-то приходят к нам в жизни и делят ее на до и после, и нам надо разбираться, потому что дальше иначе нам жизнь невозможна. Да, это буквально разгребание завалов очень часто. И как раз поэзия и все другие произведение искусства, есть ответы на такого рода испытания. И здесь Седокова об этом же говорит, о том, что все, что Пушкин знает, конечно же, было добыто им опытом на себе, уединенным опытом поэзии. «Часы неизъяснимых наслаждений, они меня любить, лелеят, учат, несмертные таинственные чувства». Здесь нам необходимо отказаться от привычного для современного языка понимания чувства как эмоции, как чего-то постороннего разуму и психологического. В пушкинском употреблении, в этом, как и во многих других случаях, еще живет более старое церковнославянское и древнерусское значение. Чувство – это общая способность воспринимать, чуять, одновременно и интеллектуальная, и эмоциональная открытость. Вот примеры этого значения из славянского текста Библии. «Благочестие же в Бога – начало чувства. Безумие же досады – суще желание, возненавидяше чувство. Усть немудрых связуются чувством, сердца же безумных не тверда». Такому чувству противоположно нечувствие, окамененное нечувствие, утрата всякого восприятия, невменяемость. Вот это очень красивый отрезок, да, про то, что чувство есть некий такой синтетический опыт соединения с миром, да, способность к восприятию на разных уровнях, на тонком, на прямом, на вербальном, на, и на эмоциональном тоже, да, когда мы как бы сливаемся в некую ритмическую симфонию с окружающим нас миром, с другими людьми. То же самое происходит, мне кажется, и в любви, и в дружеских отношениях, и в ладу, да, вот если брать из музыки лад, когда все в порядке, да, и вот мы также говорим и про быт, например, да, все в порядке, все в ладу, все ладится. Поразительным образом пушкинское представление об уме или здравомыслии, как о правильном или чистом чувстве, сближается с аскетическим учением о здравомыслии, которое переводится также как «целомудрие». Чувство, здравомыслие, целомудрие. Впрочем, быть может, это сближение не так странно. Если представлять себе, что опыт аскетики, его знатоки сближают с художеством, умным художеством. Здравомыслие – иначе чуткость, иначе чувство. Прямое и живое, чистое отношение со своим предметом. Любимые эпитеты Пушкина – живой и чистый. Это самое похвальное, что он может сказать о чем-либо в мире. Слишком многим две эти вещи – живость и чистота – представляются несовместимыми и противоположными. Но врозь и в противопоставлении друг другу они просто неинтересны. То есть живой и чистый у Пушкина слиты. Расположение души к быстрому соображению понятий. Дерзкий умник или тяжелый глупец. Две персонификации глупости у Пушкина. И дерзкий умник, и тяжелый глупец. Человек, не чувствующего ума, то есть ума закрытого, не входящего в отношения, не знающего вдохновения – того божественного глагола, который, как заботливо отмечено, до слуха чуткого коснется, и его первой науки. Глупость у него скорее душевное, чем интеллектуальное заблуждение. Своего рода онтологическая бестактность. Или мы можем сказать, душевная слепота, глухота, нечувствительность, да, невосприимчивость. И важно, что здесь ум закрыт и к новой информации, и к новым людям, да, не входящего в отношения. И отношения же не только с людьми, но и с животными, с, не знаю, с городом, с домом своим, с, да, с чем угодно. Да. Если есть эти отношения, то есть и живость, есть и риск, как мы говорили в первом часе. Если нет, если я свожу все отношения до сервисных, до таких, где ты мне, я тебе, до того, что все должно быть по расписанию правильно, а я клиент и потребитель, тогда, конечно же, наступает вот эта толстая глупость. Мне приходится ограничиться небольшой частью того, что можно было бы сказать о мудрости, уме и мысли у Пушкина, оставляя в стороне множество других, не менее своеобразных и парадоксальных свойств этой мысли, удивительной на фоне ее не только российской, но и европейской современности, удивительной на фоне мыслительных привычек и нашего современника. Заканчивая, повторю, что источником этой мысли, мысли художника, в высшей мере светского, да, Пушкина, удивительным образом сближающейся с самой изысканной аскетической традицией, был редчайший опыт поэтического вдохновения, известный Пушкину. И последний итог, но, быть может, первое условие самой возможности такого опыта приобщения к мудрости, это то, что я бы назвала космической скромностью истинной мысли, ее таинственным, безумным чувством собственной меры, младенческим доверием и благодарностью, как это выражено в одном из самых кратких псалмов. «Не надмевалось сердце мое, и не возносились очи мои, и я не входил в великое и для меня недосягаемое. Душа моя была во мне, как дитя, отнятое от груди». В этом, я думаю, заключена поэзия как мудрость. «Мне ни с кем не скучно». Здесь есть еще постскриптум, мы его прочитаем после короткой рекламы, но вот официально как эссе завершается: «Поэзия как мудрость заключена в том, что мне ни с кем не скучно». И добавлю от себя, что мне ни с чем не скучно. И опыт открытия этого интереса к миру, к себе и к другим, и есть опыт мудрости поэзии. Вернемся после короткой рекламы.
0: Человек читающий.

0: Маяк.
1: 24 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт одного из самых известных коллективов России – Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». В программе вечера знаменитая серенада для струнного оркестра Петра Ильича Чайковского и величественная рахманиана для струнного оркестра Антона Тононова. За дирижерским пультом лауреат международных конкурсов Арсентий Ткаченко. 6+.
0: Радиостанция «Маяк» и Гостелерадиофонд представляют. Алексей Баталов, Олег Ефремов, Николай Парфенов, Наталья Фатеева, Вячеслав Шалевич, Михаил Казаков в радиоспектакле «В пути» по мотивам рассказов Константина Паустовского. Запись 1971 года. Сегодня в 21:00.
2: Мне, товарищи мои, рассказали, что есть на свете так называемая красная лампа. Если честно, я думал, что мы будем обсуждать привидения какие-то, духи. Но я так понял, что сейчас у народа появилось подспорье для самолечения.
0: В поисках темных сторон светолечения. Красная лампа. Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим». Для всех, кто уже проснулся.
3: Чтобы отличить зевоту от простого открывания рта, дыхания и прочих процессов, целую нейросеть пришлось натренировать.
0: Пока вы спали.
4: Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня.
0: С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра.

0: Человек читающий.
1: Итак, постскриптум. Юношеская элегия «Надежда и сладостный младенческий дыша» 1823 года, малоизвестная и при жизни Пушкина не опубликовавшаяся, две строки из которой, где бессмертие уравнено с чистым движением мысли, мы уже вспоминали. Он обсуждает личное бессмертие как гипотезу. Если бы это было так, если бы поэт мог надеяться, что душа от тления убежит, клянусь, давно бы я оставил этот мир. Я сокрушил бы жизнь, уродливый кумир, и улетел в страну свободы, наслаждений, в страну, где смерти нет, где нет предрассуждений, где мысль одна плывет в небесной чистоте. 23-летний Пушкин не верит этой надежде и потому заключает: «И долго жить хочу, чтоб долго образ милый таился и пылал в душе моей унылой». В классической элегии «Безумных лет угасшее веселье», написанный 7 годами позже и как бы поверх этого чернового наброска, Пушкин объясняет свой отказ умереть иначе. «Но не хочу, о друге, умирать, я жить хочу, чтоб мыслить и страдать. Смерть ради мысли или жизнь ради мысли? И что это за мысль?» Поразительный и финальный отклик этой непрестанной пушкинской мысли о мысли, да, постоянно он о ней размышлял, никогда не раскрытой мысли, надгробные стихи Жуковского, свидетельство последнего вечного лица поэта. «Было лицо его мне так знакомо, и было заметно, что выражалось на нем в жизни такого, мы не видали на этом лице. Не горело вдохновение, пламень на нем, не сиял острый ум. Нет, но какой-то мыслью, глубокой, высокой,

0: высокою мыслью было объято оно. Мнилось мне, что ему в этот миг предстояло как будто какое видение. Что-то сбывалось над ним. И спросить мне хотелось, что видишь. Такое свидетельство, я думаю, отменяет бесконечное обсуждение отношений поэзии и правды, с которых мы начали наш рассказ. Вот такое эссе 2002 года Ольги Александровны Седоковой. «Поэзия, разум и мудрость. Мысль Александра Пушкина». Читал я из тома, который называется «Поэтика», третий том ее собрания сочинений, издательства университета Дмитрия Пожарского. Не знаю, можно ли найти. 2010 года издание. Очень красивое. Очень люблю к нему возвращаться. Много сложных, красивых и интересных мыслей высказывает Ольга Александровна. Бесконечно я у нее учусь. И каждый раз открываю заново какую-то новую глубину, до того мной незамеченную. Георгий Самара пишет. Вопрос в том, как до этого дорасти, чтобы ни с кем и никогда не было скучно. Чтобы здесь... И сейчас. Пушкин наверняка где-то дает на него ответ. Спасибо, замечательный эфир, непростой. Спасибо вам большое, Георгий. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. И до новых встреч. До свидания.
1: Человек.

0: 21 час в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Россия каждый день ставит под контроль свои исторические территории в зоне специальной военной операции, заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с военнослужащими участниками спецоперации. Глава государства дал совет недругам: никогда не воюйте с Россией, не пытайтесь этого делать. По словам Путина, Россия готова вести переговоры по украинскому регулированию с учетом своих национальных интересов.
2: Нам нужно быть на шаг впереди. Их много, свора целая. А мы... один, но сплоченный многонациональный народ. Один. Вот. И мы должны не просто отвечать им на те вызовы, которые они формулируют перед нами, а быть на шаг впереди. И у нас это очень часто получается. Иначе мы бы шаг за шагом, не так быстро, как бы нам хотелось, но мы же все-таки идем каждый день. Каждый день. Постепенно ставим под контроль наши территории. Так и будет. Мы добьемся этого. Здесь сомнений не может быть ни у кого. И только один можем дать совет нашим недругам. Не воюйте с Россией. Никогда не пытайтесь этого делать. И давайте жить дружно, так, и решать все вопросы с помощью переговоров. Но это должны быть переговоры, а не ультиматумы в наш адрес, которые они пытались до сих пор нам ставить. Теперь уже нет. Теперь уже вроде как говорят, давайте переговоры вести. Да, мы согласны вести переговоры, но только с учетом наших национальных интересов. Причем не просто сегодняшнего дня, а перспективных, рассчитанных на историческую перспективу.
0: Путин сообщил, что группировка российских войск в зоне спецоперации превышает 700 тысяч человек. Президент заявил, что Россия будет наращивать силу ответных ударов, чтобы отбить желание Киева атаковать гражданские объекты.
2: Мы, имея в виду то, что они делают, должны, и это следующая задача, отвечать им как следует. И мы это делаем, и будем наращивать наши удары по инфраструктуре противника. Так, чтобы отбить у них желание нападать на наши гражданские объекты. И им не удастся решить ни задачу разобщения общества, ни нанесения ущерба нам в сфере экономики. Такого, во всяком случае, которого они добиваются. А мы будем это делать, и будем делать это с все большими и большими наращиваемыми нами возможностями. А они у нас серьезные, и они будут только увеличиваться по мере роста возможностей оборонной промышленности Российской Федерации.
0: Путин назвал борьбу с вражескими дронами одной из важнейших задач. По его словам, этим занимаются власти разного уровня. Президент поручил исключить излишнее администрирование при разработке новых образцов техники народным ОПК.
2: Это одна из важнейших задач. И этим занимается и промышленность, этим занимаются и ваши командиры, и Министерство обороны в целом, и другие ведомства, в том числе гражданские. Но кроме этого, тоже об этом уже многократно говорили, этим занимаются все наши умельцы по всей стране. Вот по всей стране. И я старался сделать так, Министерство обороны это подхватило, чтобы мы ничего не зажимали, чтобы не было никакого избыточного сверхадминистрирования, чтобы все, что возникает ценного, чтобы оно получило поддержку и соответствующее финансирование. И так и происходит. Хотелось бы, чтобы там и побыстрее все это происходило, но во всяком случае движение в этом направлении есть. И это же касается и гособоронзаказа. Конечно, наиболее востребованные вещи заносят и закупаются в рамках гособоронзаказа. Так и будем делать дальше. И Кулибина наша, и так называемая народная ОПК, он тоже работает. И работает эффективно в целом. Меня иногда удивляет, как почти на линии фронта эта работа идет. Но это тоже факт, тоже вроде у ребят получается. Будем стараться им, естественно, оказывать самую прямую поддержку.
0: На встрече в Кремле с военнослужащими, участниками спецоперации, Путин заявил, что многонациональный народ России понимает свою ответственность перед будущими поколениями. Только народ России в состоянии защитить страну. Кроме нас, Россия никому не нужна, подчеркнул глава государства. Сегодня в День России Владимир Путин наградил героев труда и вручил государственные премии в Кремле. Президент заявил, что сплоченность и патриотизм всегда были главными ценностями для россиян. Глава государства отметил, что поддержка участников спецоперации всем российским обществом становится духовной опорой для героев страны. Путин заявил, что Господь всегда с Россией. Подразделения группировки войск «Центр» за сутки освободили населенный пункт «Приют» в Донецкой Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны. За неделю российские войска взяли населенные пункты «Химик» и «Роскошная» в ДНР, Ахримовка, Шевченко в Харьковской области. 6 по 12 июня в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на российской территории вооруженные силы России нанесли 2 массированных и 5 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками. По данным Минобороны России, были поражены объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, которые используются в ВСУ, военные аэродромы, склады боеприпасов, места сборки, хранения, подготовки, запуска беспилотников дальнего действия и безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Дональд Трамп считает, что сделка с Ираном может быть подписана на выходных или в понедельник, сообщает издание Axios. Ранее глава МИДа Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран и Вашингтон никогда не были так близки к подписанию меморандума, как сейчас. По данным агентства Reuters, проект сделки, в частности, предусматривает разморозку иранских активов в обмен на открытие Ормузского пролива. Илон Маск стал первым в истории триллионером. Его состояние достигло триллиона 50 миллиардов долларов. Это произошло в первый день торгов после IPO, первичного публичного размещения акций компании SpaceX, передает агентство Bloomberg. Стоимость акций SpaceX в первый день торгов поднималась более чем на 18%, выше 159 долларов за бумагу. Напомню, размещение на бирже компании SpaceX стало рекордным, было привлечено 75 миллиардов долларов. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге в субботу временами дождь, местами слабая гроза, плюс 15-17. В Москве, по данным центров ОБС, завтра во второй половине дня ливень, гроза, днем 27-29 градусов.
1: Радиостанция «Маяк» и Гостелерадиофонд представляют «В пути». Радиоспектакль по рассказам Константина Паустовского. Запись 1971 года.

прежние времена рассказчики любили обращаться к слушателям со всякого рода вопросами. Например, «Знаете ли вы?» Или «Знаком ли вам любезный слушатель?» Почему бы и мне не воспользоваться этим испытанным и добродушным началом? Так вот, знакомо ли вам чувство неизбежного счастья, которое завладевает человеком внезапно и кажется без всякой причины? И тогда у вас вдруг начинает громко колотиться сердце от уверенности, что вот сейчас случится на земле нечто замечательное. Бывало ли с вами так? Конечно, бывало. И в самом начале жизни, и тогда, когда за плечами уже не один десяток лет. И даже если это чувство вас обманывало, то в нем самом, в этом остром и обжигающем предчувствии счастья было столько силы, что оно помогало вам жить. Да, удивительная эта вещь – ожидание и предчувствие счастья.

0: Знаете ли вы, как прекрасно раннее летнее утро на реке, когда облака уходят ввысь и словно тонут, отражаясь в речной глубине, когда солнце еще не жаркое, и в длинной косой тени высокого берега мальчишки, поеживаясь от прохлады, возятся с рыболовными снастями. Все вокруг наполняется солнечным блеском, упругим ветерком, легкими всплесками воды, а вдалеке из-за поворота показывается белоснежный теплоход и спешит к старенькой пристани, каких немало у больших сел и районного значения городков. Теплоход причаливает. Одни пассажиры сходят на берег, они уже добрались до места. Другие, чей путь лежит дальше, прогуливаясь вдоль поручней, разглядывают ничем не примечательную пристань и на правах старожилов наблюдают за посадкой. На палубу поднимаются колхозницы с мешками, пильщики в наброшенных на плечи телогрейках с укутанными в мешковину лентами пил, молодые бородатые художники с большими зонтами и плоскими ящиками. Тут и высокий пожилой человек в полотняной фуражке, он бережно несет кошелку, и девушка в пестрой косынке с легким чемоданом и хозяйственной сумкой в руках, и косматый коренастый старик смолокур, и человек в поношенном морском кителе с портфелем и большим плюшевым медвежонком, и угрюмый парень с гитарой через плечо.
1: Граждане пассажиры, посадка заканчивается.
2: Саня, Сань! А накладные, а квитанции?
3: Фу, черт, забыла!
4: Не вяжись ты с ним, Пашка!
2: Чего? Не слышу!
4: Не вяжись, я тебе говорю!
3: Значит, в понедельник?
5: Конечно! Раз райком утвердил, порядок!
2: Папаня! Папань, ты не забудь! Я ту рыбу, что наловил, повесил в погребе! В погребе за лесенкой!
5: Не забуду, никак не забуду!
3: Ты пиши, Ваня!
5: Постараюсь!
3: Ну не мне, так вот ей, ну Лизавете напиши! Вань, ты меня там не забывай!
5: Постараюсь!

0: Прошло немного времени, и мимо поплыли пологие берега с тихими заводями, манящие зеленой прохладой лесов, с протоптанными к воде спусками и виднеющимися вдали деревеньками. Дорожные знакомства. Когда бродишь по палубе, слышишь разговоры, смех, видишь улыбки или горестный взгляд, словно приобщаешься к судьбам разных людей, к их воспоминаниям, мечтам, заботам и надеждам. Проходишь мимо закрытых или открытых дверей кают, и за каждой из них идет своя жизнь. Попробуем заглянуть вот в эту каюту. Одно место в ней занимает крепкий сухощавый человек лет 50. Это полковник в отставке Кузьмин. Он, видно, уже едет давно. Напротив него устраивается пассажир, которого мы видели во время посадки с большим портфелем и плюшевым медвежонком. Он устало опустился на свой диван. Достал пачку Казбека, положил ее на стол перед Кузьминым.
1: Вот Казбек ленинградский.
2: Спасибо. Я только что курил.
1: Вы далеко?
2: До самого конца.
1: А я до Разговорова. Да. Целые сутки тащиться. Вот транспорт. 19 век.
2: А вы очень спешите?
1: Да нет. Просто не люблю из дома уезжать. Я, когда 2-3 дня не вижу жены, это даже может показаться смешным, но становлюсь сам не свой.
2: Недавно женат?
1: Сказать, не поверить. Скоро серебряная свадьба.
2: Хорошо. Не часто встретишь. А я подумал, что может заставить человека спешить в Разговорово.
1: Ну, значит, многое.
2: Ведь не в Москву, не в Крым, не в Париж, а в Разговорово. Его и на карте не всякой отыщешь.
1: Я ведь родился в этих местах, потом всю войну, да и после довольно долго не видел их. Я на флоте служил. Так они мне снились чуть не каждую ночь. У вас так не было?
2: Как вам сказать? Я, правда, родился на юге, а вот снятся мне именно эти места.
1: А вот это вот странно.
2: Наверное, потому что очень люблю их. Так что вы напрасно обиделись.
1: Да нет, что вы.
2: Ну, будем знакомы. Сергей Федорович.
1: Николай Николаевич.
0: Мне много приходилось ездить. И нигде я не видел, чтобы люди знакомились с такой готовностью и открытостью души, как в пути. И я часто думал, что сближает их, что заставляет их тянуться друг к другу. Ну, оставим на время новых знакомых и заглянем в соседнюю каюту. Здесь только что обосновался высокий сутулый старик, задубевшим от солнца и ветра лицом. Он бережно пристроил на своем диване кошелку, снял белую полотняную фуражку, достал сигарету, но закуривать не стал. Напротив него сидела молодая женщина и, обняв девочку лет 5, читала вслух.
3: И вот упала пчела в реку, замочила крылышки. Вот-вот утонет пчела. Вдруг видит она, летит над рекой черный скворец. «Помоги мне, скворушка!» — просит пчела. «Мы вам покоя не даем».
4: «Да что вы, Бог с вами! Не надо мне никакого покоя».
5: «Ну, помоги мне!» — сказала пчела. «Читай дальше».
3: «Ну что ж», — отвечает скворец, — «ты медом человека питаешь, а человек мне скворечник делает». И вытащил.
4: Молодец.
5: А я бы эту пчелу и так вытащила. Не замет.
4: И правильно бы сделала. Вот и маму спроси. Она тебе то же самое скажет.
5: Она мне не мама. Она мне сестра.
4: Ой, извините, извините. То-то я смотрю, уж очень молодая мама. И куда же вы, сестрицы, направляетесь?
3: Мы в Разговорово.
4: Значит, место назначения у нас одно. Как вас зовут?
3: Меня Оля, а ее Лёля.
4: А меня Иван Лукич. К родным едете?
3: Нет, я учительницей направлена.
4: Ага.
3: Отец умер 3 года назад. Он всегда болел после войны. А мама ненадолго его пережила. Мы с ней теперь вдвоем.
4: Так. Да-да, входите.
6: Иван Лукич, как же это мы с тобой разминулись, а? А я сейчас на палубе стоял, вижу, ты идешь со своей кошелкой.
4: Ну и голосище у тебя, Архип. Вот познакомься, это мои новые друзья.
6: А-а-а.
4: Сестрицы Оля и Лёля.
3: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
6: Здравствуйте, здравствуйте. А что это у тебя в кошелке, ты, Иван Лукич, а?
4: Это рассада.
6: А, ну-ка. Неважная рассада. Листочки он вялые.
5: А можно я потрогаю?
4: Можно.
5: Ой, какие листочки теплые-теплые, как ладони.
6: Пожалуй, не выживут.
4: Да ну ладно тебе, выживут, не выживут. Не закуривай, не закуривай.
6: А что?
4: Пойдем лучше на воздух.
6: А-а-а.
4: Нечего здесь дымить. Пойдем, пойдем.
6: Ну, пойдем.
0: Вот еще одна каюта. Новая пассажирка, девушка лет 17, в белой блузке, яркой косынке и стареньких поношенных туфлях, недолго оставалась здесь. Она приветливо поздоровалась со своей спутницей, оставила на диване небольшой чемодан и поднялась на палубу. Пройдя на корму, она, держась за поручни, с каким-то детским любопытством глядела на проходившие мимо берега, на белесую, бурлящую от винтов воду, на чаек, весело и беспокойно проносящихся над волной в ожидании поживы теплохода. Она была увлечена своими мыслями, радостью от солнца, ветра и свободы простора, и оттого не могла видеть, как внимательно приглядывается к ней стройный блондин с холеным, чуть надменным лицом. Он уже давно наблюдал за девушкой. В ней было что-то такое, что обещает какой-то свой загадочный мир. Она была красива, но еще не сознавала этого, и, наверное, потому в ней еще сохранились застенчивость и наивность. Молодой человек как-то незаметно оказался рядом с девушкой.
7: Хотите семечек?
3: Спасибо. Не хочу.
7: Берите, берите. И не хмурьтесь, это вам не идет. Компания здесь муровая. Вам скучно, вот я и решил.
3: А мне вовсе не скучно.
7: Отдыхать или в командировку?
3: В гости еду, к сестре.
7: Вот когда вы улыбаетесь, совсем другое дело.
3: Смотрите, смотрите, как далеко заплыл.
7: Привет! Смелый парень.
3: Хорошо. Я люблю плавать.
7: А еще что вы любите?
3: Цветы люблю, книги, песни, стихи люблю. Только я их плохо запоминаю.
7: Я бы хотел с любимым человеком чутко слушать гулкость тишины. Но я слышу только грохот века, голос нескончаемой войны.
3: Это вы сами сочинили?
7: Вроде. Угадайте, в какой руке?
3: В этой.
7: Получайте.
3: Ой, а это мои любимые конфеты.
7: Как вас зовут?
3: Таня.
7: А меня Всеволод. Вы мне нравитесь, Таня. Очень-очень. И с первого взгляда. Ну, не смотрите на меня так. И в знак того, что вы не сердитесь, пойдемте в буфет.
0: Возле буфетной стойки, за столиками и рядом на скамейке у поручней всюду был народ. Полковник Кузьмин и Николай Николаевич, взяв бутылку боржома и бутерброды, пристроились на углу стойки. Неподалеку от них оказались Иван Лукич и Архип. Они долго о чем-то припирались. Потом Иван Лукич неодобрительно покачал головой вслед Архипу, который направился к буфетчице.
6: Здравствуй, красавица! Плесни-ка мне чайку!
8: Красавица, дед все в Москве!
6: Дед-то я дед, но силу свою при себе держу.
8: Ух ты! А ты кто ж такой, что вне очереди?
6: Ну, не видать разве? Смолокур я?
9: Смолокура даже комар не берет.
6: Это верно. Вот я и говорю, красота, она жизнь озаряет.
10: Опять ты встрял со своей красотой. Другого разговора у тебя нет.
9: Всякий разговор имеет свой смысл.
6: Хорошо.
8: Ну, давайте, какой?
2: Ну что, Николай Николаевич, обратно в каюту?
1: Да не хочется что-то. Ветерок здесь, воздух. Не надышишься. Пойдемте вон туда, я там вижу кресло свободное.
2: Хорошо, этот старик сказал насчет красоты.
1: Да. А почему же говорят... Не в красоте счастье.
2: Наверное, потому что красота, особенно женская, без души, без доброты, это еще не всегда счастье.
1: Ведь каждый понимает счастье по-своему.
2: А бывает, что и не понимает. Или понимает, но поздно. Не удивляйтесь, я знаю, что говорю.
1: Да я прав, ничего.
2: Была у меня в жизни одна встреча, очень короткая, в самом конце войны. Кстати, по соседству с вами. Следующая пристань после вашего разговора.
1: Наволоки?
2: Да. После ранения на Висле я был отправлен в тыловой госпиталь. Там меня подлатали и дали отпуск. И вот по дороге из госпиталя обстоятельства забросили меня в Наволоки. Мне нужно было передать письмо от соседа по госпиталю его жене.
11: «В пути» – радиоспектакль по рассказам Константина Паустовского.
12: Продолжение следует.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о глаголах прошедшего времени мужского рода. Эти глаголы могут показаться совсем простыми, но ударение в них не всегда очевидное. Хотя мы начнем с довольно сложного слова. Сложное оно прежде всего потому, что длинное. И вот как произнес очень длинный глагол Александр Романов, гость утреннего шоу.
2: В общем, только тогда выкристаллизовался окончательно вот этот образ этого героя. Получился он как раз, когда он увидел Кузнецовой.
1: Было сказано «выкристаллизовался», но это неверно. Правильный вариант – «выкристаллизовался». Ударение падает на первый слог, на приставку «вы». Кстати, приставка «вы» – сильная морфема. И если она есть в слове, то, вероятнее всего, она будет ударной. Сравните. Включил, заключил, переключил, но выключил. Заехал, проехал, доехал, но выехал. В нашем примере то же самое. Кристаллизовался, закристаллизовался, откристаллизовался, но выкристаллизовался. Произносить это слово довольно сложно, так как ударяем первый слог, а потом идет много безударных слогов. Но это норма. Выкристаллизовался. И переходим к более простым примерам. Хотя, если судить по количеству ошибок, то не такие уж они и простые.
3: Ты можешь совершенно точно совладать автомобилем, даже если начался какой-то снос.
4: Он начался как раз 20 мая, и этот транзит продлится до 30-го.
5: И огромный наркотрафик, который начался уже потом и захлестнул нашу страну.
6: Пагодный бум начался, строили в Англии, Франции, Германии. Но все это, конечно, жалкие копии.
1: Много раз прозвучал глагол «начался», но это неверно. Правильный вариант – «начался», только так. Ударение в этом слове падает на возвратную часть «ся». «Начался». И у нас на очереди еще один популярный пример. Опять же, нас ждет несколько ошибок на единицу площади.
7: Не могу не спросить, как Чаплин воспринял появление звука в кино?
8: Ну, если вот мне по-простому, да, объяснить, вот я бы это так воспринял.
9: Да?
8: Что это не приставка.
1: Было сказано «воспринял», но это неверно. Правильный вариант – «воспринял». Ударение в глаголе ставим на второй слог – «воспринял». Ну, а наш выпуск пора завершать, однако, поскольку ошибки не заканчиваются, мы прощаемся ненадолго. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: 21:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Россия будет наращивать силу ответных ударов, чтобы отбить желание Киева атаковать гражданские объекты. Об этом заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с военнослужащими участниками спецоперации. Глава государства назвал борьбу с дронами одной из важнейших задач. По словам президента, этим занимаются власти разного уровня. Путин сообщил, что поручил исключить излишнее администрирование при разработке новых образцов техники народным ОПК.
2: Что касается борьбы с дронами, разумеется, мы прекрасно даем себе отчет в том, и ваши командиры прекрасно отдают себе отчет в том. Они нам все время об этом говорят. Ну, каждый день. Вот поверьте мне, каждый божий день. О том, какие проблемы нам создают дроны и как, каким способом они сами видят возможность преодоления этой проблемы. Я не буду сейчас в детали даваться, я знаю, что такое в некоторых случаях голову поднять, когда там эти дроны как мухи висят, понимаете? Значит, поэтому проблема понятна. Ну, а вы знаете, наверное, лучше, чем кто-либо другой, что когда эта дроновая опасность преодолевается, подчас, ну, если я ошибаюсь, вы мне скажите, подчас и стрелковый бой этот, он такой носит такой же характер, ну, со стороны противника, более или менее ослаблены, да, потому что они рассчитывают на эту, насколько я понимаю, на эту стену дронов, так. И на самом деле это одна из важнейших задач. И этим занимается и промышленность, этим занимаются и ваши командиры, и Министерство обороны в целом, и другие ведомства, в том числе гражданские. Но кроме этого, тоже об этом уже многократно говорили, этим занимаются все наши умельцы по всей стране. Вот по всей стране. И я старался сделать так, Министерство обороны это подхватило, чтобы мы ничего не зажимали, чтобы не было никакого избыточного сверхадминистрирования, чтобы все, что возникает ценного, чтобы оно получило поддержку и соответствующее финансирование. И так и происходит.
0: Путин сообщил, что группировка российских войск в зоне спецоперации превышает 700 тысяч человек. Президент подчеркнул, что встретился со штурмовиками в День России в Кремле, чтобы подчеркнуть значение той работы, которую они делают. Глава государства отметил решающую роль российских штурмовиков. Зашли и заняли, застолбили за Россией территорию.
2: Я хочу закончить тем, с чего начал. А начал я с того, что вы герои. Я прямо так не сказал. Я все время об этом говорю, но вначале так прямо не сказал, но это имел в виду. И не только вот здесь присутствующие, а вот ваши ребята, ваши сослуживцы, ваши боевые товарищи. Ну, конечно, ну, конечно. Ну, кто же вперед-то идет? Штурмовые группы. Кто решает окончательно ставить точку в решении любой боевой задачи? Ну, конечно, пехота. Но, конечно, штурмовики, которые зашли и заняли, застолбили за Россией территорию. Это вы делаете. Вам и вашим сослуживцам низкий поклон. Удачи вам. Всего самого доброго. Берегите себя. Я еще раз, третий раз повторяю, специально вас сегодня собрал здесь, в День России, в Кремле, чтобы самим фактом нашей встречи и беседы подчеркнуть значение той работы, боевой, которую вы делаете. С Богом. Спасибо большое.
0: Путин попросил участников встречи в Кремле передать слова благодарности своим товарищам на фронте. Сообщение Минобороны России средствами ПВО с 8 до 20 часов перехвачены и уничтожены 185 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, над Крымом и Азовским морем. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге в субботу временами дождь, местами слабая гроза, плюс 15-17. В Москве завтра во второй половине дня ливень, гроза, ночью плюс 17-19, днем 27-29 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, в студии Андрей Кудряшов. Объявлен финальный список номинантов на звание лучшего игрока сезона в РПЛ. За награду борются Алексей Бутраков, Дмитрий Воробьев, Эдуард Сперся, Максим Глушенков, Эсикиель Барка и Константин Тюкавин. Прошлогодний триумфатор Джон Кордоба в шорт-лист не вошел. Победителя определят в три этапа. Сначала голосуют эксперты, с 18 числа болельщики, и в начале июля итоги подведут уже эксперты. Президент ICU Ким Джи Ель заявил, что у организации пока нет четкой позиции по допуску российских спортсменов. Сложный вопрос возвращения россиян в фигурное катание, шорт-трек и конькобежный спорт обсудит на ближайшем заседании совета, оно пройдет завтра. При этом глава союза подчеркнул, что недавнее избрание россиянина Александра Кибалка вице-президентом ICU – это признание его личных заслуг, которое никак не связано с политическим решением по атлетам. Руководство баскетбольного «Зенита» уволило сразу трех главных тренеров за один сезон. По ходу розыгрыша «Единой лиги ВТБ» петербургский клуб установил уникальный рекорд по тренерским отставкам. Сезон команда начинала под руководством Александра Секулича, которого уволили в январе. Затем Дейн Радонич покинул пост после вылета в полуфинале от «Уникса». Ну а серию за бронзовые медали против «Локомотива» доигрывал Ростислав Вергун. И после итогового поражения он также объявил о своем увольнении, и «Локомотив Кубань», напомню, стал бронзовым призером «Единой лиги ВТБ». И пока это все о спорте к этой минуте.
2: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
3: В пути. Радиоспектакль по рассказам Константина Паустовского.
4: Продолжение.
5: Пароход пришел ночью. Я вышел на палубу. Темно. На пристани горел один фонарь. Вахтенный сказал мне, что пароход простоит часа три. Предупредил, чтобы я слушал гудки. На пристани я с трудом разглядел кривую извозчичью пролетку с поднятым верхом.
6: Эй! Эй, приятель! Царство Божие проспишь.
7: Поедем, что ли?
6: Ну, поедем, поедем.
7: А куда везти?
6: Калужский тупик.
7: О, далеко. На горе. Не меньше, как на четвертинку взять надо. Ну, поехали.
6: Ты что же, единственный в наволоках извозчик?
7: Нет, двое стариков. А остальные сражаются. Ну, а вы к кому?
6: К Башиловой.
7: О, знаю. Коля Андреевне, доктор Андрей Петрович, дочка. Прошлой зимой из Москвы приехала. Сам-то Андрей Петрович 2 года как помер. Ну, а вы не муж ихний?
6: Ты на дорогу смотри, не оглядывайся.
7: Да, дороги действительно. Тут днем ехать, конечно, срабеешь. А ночью ничего. Ночью ям не видно.

0: Знаете, мне тогда показалось странным, почему извозчик решил, что я муж. Значит, сам Башилов там никогда не бывал? И после Москвы с самого начала войны с женой не виделся? Мы долго ехали в гору, пахло укропом, мокрыми заборами. И мне захотелось остаться в Наволоках на весь отпуск. В такую ночь открыть настежь окна, лечь, укрыться и слушать, как дождь стучит по лопухам. Но меня все время беспокоила одна мысль. Почему у Башилова там в госпитале, когда он меня провожал, было такое странное лицо? Почему он просил передать письмо непременно из рук в руки?
1: Только я прошу вас, капитан, это письмо непременно из рук в руки. Обещаете?
0: Обещаю, конечно. Что вы на меня так смотрите?
1: Ничего. Хороший вы человек, капитан. А смотрю я на вас, потому что завидую вам.
0: Чему завидуете?
1: Всему. Даже вашей руке.
0: Ничего не понимаю.
1: Через 2 дня вы увидите Ольгу Андреевну. Она пожмет вам руку. Ну вот, я и завидую.
0: Ну, вы тоже увидите вашу жену.
1: Хорошо еще, что вы не сказали супругу.
0: Не понимаю.
1: Она мне не жена. Она все. Вся моя жизнь. Прощайте.
0: Удивительно, но я сам начал завидовать Башилову. Я подумал, что вот мне уже 30, а я все один. И такой любви, как у Башилова, у меня не было. Дождь шумел по пустым садам, слугов несло туманом. Так и жизнь пройдет, думал я.
2: Приехали.
0: Ты меня подожди. Отвезешь обратно на пристань.
2: Это можно. Звонок справа боку. Только шибче тяните.
0: Никого.
2: Очень. Ночь-то дождливая. Самый крепкий сон.
3: Кто такие? Чего надо?
2: Отворяй, Марфа. К Ольге Андреевне приехали. С фронта.
3: Кто с фронта? Мы никого не ждем.
2: Ну, не ждете, а дождались.
0: Я от Башилова передать письмо.
3: Батюшки, беспокойство вам какое. Сейчас отомкну.
4: Тут ступеньки. Обождите, не ушибитесь.
0: Да-да.
4: Я сейчас лампу засвечу. У нас по ночам огня нету. Ну вот, пожалуйте.
0: Спасибо, спасибо.
4: Шинель-то снимайте.
0: Скажите, у вас тут гудки с пристани слышно?
4: Слышно, батюшка, хорошо слышно. Неужто с парохода да на пароход?
0: Да. Можно мне закурить?
4: Можно. Садитесь на диван,
0: ага.
4: А я сейчас Ольгу Андреевну разбужу.
0: Спасибо вам большое. Когда старуха ушла, я сел на диван, с деревянной спинкой достал папиросу, закурил и огляделся. Старая лампа с белым матовым абажуром. В углу рояль. Олени рога, пепельница из розовой раковины, синий плюшевый альбом для фотографий. Я смотрел на все это, и мной овладело то чувство, какое всегда бывает, когда попадаешь ночью в незнакомый дом, в чужую жизнь, полный тайн и догадок. Эта жизнь лежит, как книга, забытая на столе, на какой-нибудь 65-й странице. Заглянешь на эту страницу и стараешься угадать, о чем написана книга, что в ней. И знаете, там на столе действительно лежала раскрытая книга. Я встал, наклонился над ней и прочел давно забытые слова. И невозможно, и возможно, дорога дальняя легка, когда блеснет вдали дорожный мгновенный взор из-под платка. Я до сих пор помню, как я подумал тогда, как странно устроена жизнь. Какие-то наволоки и стихи, за окном мокрый куст сирени, а совсем недавно был фронт, госпиталь. Странно и хорошо.
5: «В пути» – радиоспектакль по рассказам Константина Паустовского. Продолжение следует.

0: утром. Выходные.
1: Оборона именно потому, что он, будучи гражданским министром, министром экономики, первым заместителем председателя правительства, работал по этим направлениям. И имея в виду, что он работал по этим высокотехнологичным направлениям, в том числе он и оказался в кресле министра обороны.
2: На встрече в Кремле с военнослужащими, участниками спецоперации, Владимир Путин сообщил, что встретился с руководством Министерства обороны и Генерального штаба. Подразделения группировки войск «Центр» за сутки освободили населенный пункт «Приют» в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России. Подразделения южной группировки за неделю продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты «Химик» и «Роскошная» в ДНР. Подразделения группировки войск «Север» взяли Ахримовку и Шевченко в Харьковской области. Средствами ПВО за неделю сбиты 74 управляемые авиабомбы, 11 реактивных снарядов, 4 крылатые ракеты наземного базирования, 3 управляемые ракеты большой дальности и более 4000 украинских беспилотников. Вашингтонская администрация считает, что США и Иран очень близки к договоренностям о прекращении конфликта и могут в ближайшие несколько дней подписать предварительный меморандум о взаимопонимании. Об этом агентству Рейтер сообщило американское должностное лицо. По его словам, в случае выполнения Ираном перечисленных условий, экономическое давление в отношении Исламской Республики будет ослаблено. Согласно меморандуму о взаимопонимании, который США и Иран могут подписать в ближайшее время, Вашингтон обязуется не инициировать новый конфликт, заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи. По его словам, обе стороны обязаются уважать суверенитет друг друга и не вмешиваться во внутренние дела. Глава иранского МИД заявил, что не будет раскрывать ряд подробностей меморандума, пока документ не подписан. Сборные Канады и Боснии и Герцеговины сыграли в ничью со счетом 1-1 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Торонто. В составе команды Боснии мяч забил Йова Лукич, у канадцев отличился Кайл Ларин. Команда выступает в группе B и набрали по одному очку. В квартете также представлены сборные Швейцарии и Катара, которые проведут встречу в субботу. В следующем туре боснийцы 18 июня сыграют со швейцарцами, а канадцы в ночь на 19 июля по московскому времени встретятся с командой Катара. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
0: Погода.
2: Сегодня в Петербурге ожидаются дожди, до 17 тепла. В Москве также осадки. Днем в столице плюс 27, плюс 29.
3: В тайге стоит поселок красивый, говорят, его воздвиг веселый студенческий отряд. Московские ребята от мест родных вдали. Таежною Москвою поселок нарекли. В нем было все чудесно, ордынка у воды, Пречистенка и Пресня, и чистые пруды. Чертил на свежих срубах чернильный карандаш, Сокольники и Сокол, Петровка и Пассаж, Сокольники, Петровка и Пассаж. На карте по-другому поселок занесет,

0: красоты, ордынка у воды. Сокольники и сокол, и чистые пруды. Сокольники и чистые пруды.
1: Маяк.

0: Audio Stories.
1: Адренохром – продукт окисления адреналина, который выделяется при стрессе. Это соединение кратковременно присутствует в организме и быстро преобразуется в другие вещества. Хотя адренохром используется в составе препаратов для остановки кровотечений и лечения сосудистых заболеваний, его широкое применение ограничено из-за нестабильности и потенциальных рисков токсичности. Некоторые считают, что адренохром обладает психоактивными свойствами и способствует появлению галлюцинаций и изменений восприятия. Тем не менее, опыты показали преимущественно негативные физические реакции, такие как головная боль, тахикардия и повышенное потоотделение, без выраженных психоделических эффектов. Среди приверженцев теории заговора распространено убеждение, что мировая элита использует адренохром, который добывает из крови детей для поддержания здоровья и энергии. Эта идея основана на исторических антисемитских мифах и религиозных обвинениях, оставаясь частью псевдонаучных спекуляций и не находя подтверждения в научных исследованиях.
0: Audio Stories.
2: Наступил по всем поверьям год любви, истребины заповедной оборви. Полюбите, полюбите, платье красное купите в год любви.

Позабыли кисть рябины на снегу. Я приду к тебе с повинной, не солгу. Кисть рябины под колесами машины.

рябины, дочь огня, как царевна и рабыня у меня. Истребины, истребины, пусть горит неистребимо год любви.

0: Audio Stories.
1: В 2001 году книга «Тайное знание. Восстановление утраченных техник старых мастеров» вызвала резонанс в художественном сообществе. Авторы, британский художник Дэвид Хокни и ученый Чарльз Фалько, заявили, что мастера эпохи Возрождения использовали оптические устройства для достижения точности в своих работах. Например, они заметили, что рисунки Энгра отличаются невероятной детализацией, схожей с методами Энди Уорхола, который проектировал фотографии на холст. Возможно, Энгар применял камеру Люциду, изобретенную в 17 веке. Изучив произведение Яна Ван Эйка, особенно картину «Портрет четы Арнольфини», исследователи обратили внимание на идеально точные блики на люстре. Физик Фалько выяснил, что такая точность возможна только при помощи специальных инструментов. Экспериментально воссоздав технику с использованием вогнутого зеркала, Хокни убедительно продемонстрировал совпадение размеров нарисованной люстры с оригиналом. Так появилась теория Хокни-Фалько, которая утверждает, что живописцы пользовались оптическими приборами для облегчения своей работы. Многие специалисты подвергли теорию критике, подчеркивая недостаток письменных доказательств.
0: Аудио Stories.

0: Доброй ночи! С вами диктор Стрельников. Мы встречаемся каждое воскресенье в 23.07. Программа «Бессонница». Есть музыка, которую понимаешь, даже не зная слов. Расскажите о ней. Сон-собака-радиомаяк.ру.
1: Может быть, я тебе растолкую,

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. В этом выпуске, как таковых, ошибок почти не будет, но обсудим некоторые интересные темы, которые подняли ведущие и гости маяка. Вот, например, в программе «Хочу все знать» разговор зашел о самом блинном празднике. Догадываетесь, о каком?
2: Масленица.
3: Широкая масленица.
2: А у бывает нас уже узкая? Вот, простите, пожалуйста. Вот ее всегда так называют широкая масленица, но я никогда не встречал, что там узкая, либо кривоколенная масленица. Ну как, почему она широкая? Другой же нет, он масленица и масленица.
3: Нет, что? Другой не бывает. Масленица всегда у нас широкая, и отмечали ее всегда с большим размахом.
1: Итак, у нас есть версия, что масленица бывает только широкой. Однако в этой же программе через некоторое время возникла вторая версия.
2: Сообщение прислали Светлана. Вот спасибо ей большое. А есть деление на широкую и узкую масленицу? Узкая – это первые 3 дня, понедельник, вторник и среда. А широкая – это последние 4 дня, с четверга по воскресенье. И в первые 3 дня хозяйкам можно было заниматься домашними делами, делать уборку. А с четверга все работы прекращались. Какие интересные акценты я ставлю. И начиналась широкая масленица. Вот.
1: И действительно, вся масленичная неделя делится на 2 периода. Сначала первые 3 дня раскачиваемся, занимаемся уборкой, изготавливаем чучело, печем блины. И это узкая масленица. А потом уже 2-е 4 дня недели гуляем, широко гуляем, и уже это широкая масленица. И вдогонку еще об одном празднике поговорим вместе с Маргаритой Митрофановой. Ведущая оказалась перед сложным выбором.
4: И сегодня, 18 марта, день Конана, а может и Канона. Конан, наверное, огородник.
1: Не могу не помочь Маргарите. Конон – это имя, и ударение в этом слове падает на 2-й слог. Канон, поэтому день канона огородника. А теперь поговорим о рыбе вместе с ведущим и гостем школьной программы для взрослых.
5: Еще из очень популярного блюда, которое сейчас набирает обороты с каждым годом, это строганина из пиламиды. Пиламида – такая небольшая рыбка, которая плавает в Балтийском море. И можно даже в качестве сувениров ее в виде консерв привезти с собой. Там в магазинах продается, в аэропорту. Но я очень рекомендую попробовать именно в таком сыром виде.
1: Ну, во-первых, исправим одно слово. Было сказано «в виде консерв», но это неверно. В родительном падеже слово «консервы» имеет окончание «ов». Должно быть «в виде консервов». Ну и, во-вторых, вопрос по существу. Где же обитает пиламида?
6: Сергей, нас с тобой поправляет наш радиослушатель Артем. Пиламида не плавает в Балтийском море. Уважаемый Артем, пиламид их очень много. Они плавают везде. Пиламида даже в Черное море заходит. Пиламида живет рядом с Австралией в Тихом океане. Пиламида живет рядом с Африкой в Индийском океане. Подвид атлантической пиламиды великолепно себя чувствует в Северном и Балтийских морях. Рыбы – это мой конек.
1: Рыбы не мой конек, но эта тема меня заинтересовала. Я покопалась в разных источниках и нигде не нашла подтверждения, что пиламида заплывает в Балтийское море. Везде в основном пишут, что рыба эта теплолюбивая и обитает в южных краях. Однако в довольно-таки серьезном источнике я нашла информацию, что атлантическая пиламида плавает не только у берегов Африки, но и у берегов Европы, заплывает в Средиземное и Черное море, а также появляется около Англии и даже севернее, около Норвегии. Ну, а от Норвегии, в принципе, до Балтики недалеко. А вот чтобы узнать, какую пиламиду подают в калининградских ресторанах, я спросила у знакомых калининградцев. И они мне сказали, что эта рыба не местная, не балтийская. Но менее вкусной она от этого не становится. Поэтому приятного аппетита и до новых встреч. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Аудиосторис.
1: Самый большой аэропорт в мире – это аэропорт Король Фахд. Он расположен в 25 километрах от города Даммам в Саудовской Аравии. Его площадь – 776 квадратных километров. Комплекс включает в себя жилые зоны, мечети и теплицы. Тем не менее, этот гигант практически пустует, принимая всего около 10 миллионов пассажиров ежегодно. Самый большой аэропорт России – это аэропорт Шереметьево в Москве. Его территория охватывает 570 тысяч квадратных метров, объединяя 8 современных терминалов. По числу перевезенных пассажиров Шереметьево находится в первой десятке Европы и уверенно удерживает лидерские позиции внутри страны. В 2024 году количество авиапассажиров составило более 43 миллионов человек. Самый большой аэропорт Европы – это международный аэропорт Стамбула, который был открыт в 2018 году. Территория аэропорта достигает внушительных 76 квадратных километра. Проектная мощность нового терминала рассчитана на обслуживание до 200 миллионов пассажиров в год, тогда как в настоящее время аэрогавань принимает порядка 80 миллионов туристов ежегодно. Помимо функциональных зон, аэропорт славится уникальной архитектурой, многочисленными зонами отдыха и развлечениями для пассажиров.
0: Аудио сторис.

0: Аудио сторис.
1: Африканский серый попугай Аполлон установил новый мировой рекорд. За 3 минуты он определил 12 разных предметов. Среди них оказались такие объекты, как жук, книга и носок. Его владельцы уверены, что способности птицы гораздо шире. Она распознает цвета, слова и легко общается с людьми. Интеллект Аполлона сравним с уровнем ребенка, а способность вести диалог позволяет ему понимать и отвечать на сложные вопросы. Приобретенный хозяевами в обычном зоомагазине в 2020 году, Аполлон проходит обучение по методике орнитолога Айрин Пиперберг. Наибольшую радость пернатому приносит лакомство в виде фисташек. Помимо рекордов, Аполлон активно участвует в создании популярных видеороликов.
0: Аудио сторис.

Я иду к тебе влюбленный, улыбнись мне, сделай милость, но горою ты поклонной от меня отгородилась. И с волнением шагаю я всегда на склон твой южный, потому что, дорогая, мне тебя убить.

Планы я на счастье строю и скажу определенно, счастье ждет не за горою, а тем более поклонной. Это счастье встречу скоро, есть на то свои причины, потому что даже

0: Маяк.
1: Фестиваль добровидения в Государственном Кремлевском дворце.
2: Верность традиции.
3: Это и есть единство народов России, сплоченное музыкой и танцем.
4: Если встали мы за правду,
2: яркость талантов.
4: И своих не предаем.
2: Международный фестиваль народной песни «Добровидение». Сегодня в 12:00 на телеканале «Россия Культура». Категория 6+.
5: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Вы можете выпить теплого молока с медом, а можете включить маяк. «Бессонница» — это интерактивная программа в прямом эфире, в которой вы можете рассказать о себе, передать привет другим полуночникам, заказать красивую ночную песню, а потом заснуть. «Бессонница» в воскресенье в 23:07 на «Маяке».
6: Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация.

0: черный.
1: Я диктор Стрельников. Это «Бессонница». Каждое воскресенье в 23.07. Ночь умеет расставлять акценты. То, что днем казалось мелочью, вдруг становится главным. Поделитесь этим моментом. Сон. Собака. Радиомаяк.ру.

0: Аудиосторис.
1: Рост человека определяется 300 генов, но приблизительную оценку можно сделать заранее. Формула расчета предполагает суммирование роста родителей, прибавление 13 сантиметров для мальчика или вычитание 13 сантиметров для девочки. Итоговую сумму нужно разделить пополам. Получившийся показатель называют предварительным конечным ростом. Обычно физический рост прекращается к моменту готовности организма к деторождению, примерно в возрасте 18-19 лет. На рост влияют и условия жизни. Плохое питание ведет к дефициту питательных веществ и отставанию в росте. Вместе с тем, избыточное потребление высококалорийных продуктов негативно сказывается на здоровье, провоцируя ожирение. Психологический фон воспитания играет важную роль. Постоянные стрессы тормозят развитие ребенка. Отдельные заболевания, такие как дефицит гормона роста, почечные патологии, сердечные пороки и бронхиальная астма, способны замедлить рост. Обратная ситуация – повышенная выработка гормона роста из-за опухоли гипофиза, приводящая к чрезмерному увеличению роста. Занятия спортом, особенно силовой направленности, могут препятствовать росту, временно подавляя процессы удлинения костей. При прекращении тренировок рост зачастую восстанавливается. Аудиосторис.

поговорим на разных языках. Приедет, я скажу по-польски: прошу, пани, прими таким, как есть, не буду больше петь. Но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за ней.

0: если пусть пробуют они, я лучше пережду, кто раньше с нею был. И тот, кто будет после, пусть пробуют они, я лучше пережду.
1: Маяк.

0: Аудиосторис.
1: Во время пандемии COVID-19 интерес к математике пробудился у 17-летней Ханны Каира из Нассау, столицы Багамских островов. Девушка записалась на онлайн-курсы Калифорнийского университета, которые были предназначены для талантливых школьниц. Ханна начала углубленно изучать программы по математическому анализу и другим дисциплинам высшего уровня. Однажды преподаватель предложил ей попытаться доказать упрощенный вариант одной известной гипотезы из области гармонического анализа. Согласно классической гипотезе Мизахаты-Такеути, использование специфичных типов волн должно приводить к формированию фигур, составленных исключительно из прямых линий. Однако Ханне удалось опровергнуть данное утверждение, применив методы частотного пространства. Она сформулировала собственный контраргумент и привела убедительный пример, опровергающий исходную гипотезу. Ее работа вызвала большой резонанс среди математиков всего мира. После выступления на престижном 12-м международном конгрессе по гармоническому анализу и дифференциальным уравнениям Ханна приняла решение досрочно завершить обучение в школе и сразу же поступить в университет штата Мэриленд, куда ее приняли без экзаменов.
0: Аудио сторис.

все внучата, и в этом тихом парке над рекой возили нас в колясках, рассказывали сказки, и парк шумел зеленой листвой. Я люблю тебя, мой старый.

0: Audio Stories.
1: Долма – это фарш, который аккуратно завернут в листья винограда. Обычно начинка состоит из бараньего фарша, смешанного с рисом и множеством свежей зелени. Блюдо готовится путем тушения в ароматном бульоне. Название «долма» берет свое начало от турецкого глагола «долмак», означающего «наполняться». Таким образом, это наполненный продукт. В разных странах блюдо имеет разные названия. Например, греки зовут его «долмадес», а армяне предпочитают термин «долма». Самым близким аналогом долмы в русской кухне являются голубцы. Однако, в отличие от последних, традиционная долма готовится именно с использованием тонких виноградных листьев, которые придают блюду характерную приятную кислинку. Современный вкус долмы сформировался благодаря влиянию кухни Османской империи. Турецкие кулинары усовершенствовали народное блюдо, превратив его в изысканный деликатес. Во времена расцвета империи рецептура распространилась далеко за пределы Турции, благодаря торговле и военным походам. Вопрос о происхождении долмы остается предметом дискуссий среди многих народов. Так, азербайджанцы внесли процесс приготовления долмы в список объектов нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Армянская традиция утверждает древнее происхождение своей версии блюда, а греческие гурманы говорят, что местные рецепты существовали задолго до появления османских. Каждое утверждение справедливо отражает вклад той или иной культуры в развитие рецепта. Классическим дополнением к долме является мацони – традиционный кавказский молочный напиток, либо обычная сметана, дополненная свежими травами и измельченным чесноком. Эти компоненты подчеркивают сочность и богатство вкуса мясной начинки и легкой кислоты виноградных листьев.
0: Audio Stories.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о глаголах прошедшего времени мужского рода. Эти глаголы могут показаться совсем простыми, но ударение в них не всегда очевидное. Хотя мы начнем с довольно сложного слова. Сложное оно прежде всего потому, что длинное. И вот как произнес очень длинный глагол Александр Романов, гость утреннего шоу.
2: В общем, только тогда выкристаллизовался окончательно вот этот образ этого героя. Получился он как раз, когда он увидел Кузнецовой.
1: Было сказано «выкристаллизовался», но это неверно. Правильный вариант – «выкристаллизовался». Ударение падает на первый слог, на приставку «вы». Кстати, приставка «вы» – сильная морфема. И если она есть в слове, то, вероятнее всего, она будет ударной. Сравните. Включил, заключил, переключил, но выключил. Заехал, проехал, доехал, но выехал. В нашем примере то же самое. Кристаллизовался, закристаллизовался, откристаллизовался, но выкристаллизовался. Произносить это слово довольно сложно, так как ударяем первый слог, а потом идет много безударных слогов. Но это норма. Выкристаллизовался. И переходим к более простым примерам. Хотя, если судить по количеству ошибок, то не такие уж они и простые.
3: Ты можешь совершенно точно совладать автомобилем, даже если начался какой-то снос.
4: Он начался как раз 20 мая, и этот транзит продлится до 30-го.
5: И огромный наркотрафик, который начался уже потом и захлестнул нашу страну.
6: Пагодный бум начался, строили в Англии, Франции, Германии. Но все это, конечно, жалкие копии.
1: Много раз прозвучал глагол «начался», но это неверно. Правильный вариант – «начался», только так. Ударение в этом слове падает на возвратную часть «ся». Начался. И у нас на очереди еще один популярный пример. Опять же, нас ждет несколько ошибок на единицу площади.
7: Не могу не спросить, как Чаплин воспринял появление звука в кино?
8: Ну, если вот мне по-простому, да, объяснить, вот я бы это так воспринял.
9: Да?
8: Что это не приставка.
1: Было сказано «воспринял», но это неверно. Правильный вариант – «воспринял». Ударение в глаголе ставим на второй слог – «воспринял». Ну, а наш выпуск пора завершать, однако, поскольку ошибки не заканчиваются, мы прощаемся ненадолго. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: случилось, что-то случилось.
1: Аудиосторис.
2: В последней четверти 18-го столетия итальянский ученый-физиолог Луиджи Гальвани ставил опыты над лапками лягушек, закрепленными на медных крючках возле железных решеток. Он обнаружил любопытный феномен. Когда два различных металла контактировали друг с другом, лапки начинали активно сокращаться, словно животные были живыми. Этот эффект натолкнул Гальвани на мысль о существовании особого типа энергии – животного электричества, которое якобы присутствует исключительно в биологической материи. Позже его племянник Джованни Альдини устраивал публичные демонстрации оживления трупов казненных преступников посредством электрического тока. Это вдохновило писателя Мэри Шелли создать роман «Франкенштейн». Теория Гальвани была поставлена под сомнение другим итальянцем – Алессандро Вольтой. Тот утверждал, что электрический импульс возникает вовсе не в тканях организма, а именно в результате взаимодействия разнородных металлических элементов. Для подтверждения своего вывода Вольта изобрел первый источник постоянного тока – вольтову батарею. Спор между двумя учеными стал отправной точкой для развития науки об электричестве и электромагнитных явлениях. Несмотря на ошибочность выводов Гальвани относительно природы животного электричества, его исследования послужили важным этапом в изучении механизмов функционирования нервной системы живого организма. Открытие механизма передачи нервных сигналов с помощью электрохимических процессов легло в основу нейрофизиологии, неврологии и кардиологии.
1: Аудиосторис.

0: Audio Stories.
1: Богомолы распространены практически повсеместно. В природе известно примерно 2000 разновидностей этих насекомых. Они встречаются на территории России, стран Африки, Европы, азиатских степей и пустынь, а также в Австралии и Северной Америке. Размеры богомолов варьируются. Средняя особь достигает длины от 10 до 13 сантиметров, хотя существуют и крошечные экземпляры длиной около сантиметра, и настоящие гиганты, достигающие 17 сантиметров. Примечательно, что самки богомолов всегда превосходят самцов по размерам. Брачный период у богомолов с конца лета до сентября. Процесс привлечения внимания самки требует от самца исключительного терпения и осторожности. Подход к потенциальному партнеру занимает много времени, нередко часы, поскольку поспешность может привести к преждевременной гибели самца. Даже успешно завершившееся спаривание не гарантирует безопасность самцу, ведь самка часто съедает партнера сразу после завершения акта любви. Ученые из Университета Нью-Йорка и Австралийского университета Макуори провели исследование, в ходе которого выяснилось, зачем самкам необходима такая жестокость. Оказывается, поедание головы самца обеспечивает организм дополнительной энергией и питательными веществами, необходимыми для увеличения количества потомства. Экспериментально доказано, что самки, полакомившиеся своим партнером, откладывают большее количество яиц. Кроме того, самцы стремятся привлечь внимание именно голодных самок, поскольку такие самки выделяют больше привлекательных феромонов. Получение пищи позволяет самкам лучше подготовиться к воспроизведению здорового потомства, несмотря на свою агрессивность. Аудио Stories.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.
1: «Маяк». Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать.
2: Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том.
1: Пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами.
2: Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.
3: У меня была в детстве любимая книжка «Медицинская энциклопедия». Там такие занимательные иллюстрации в 60-е годы, да, карандашные. И если говорить о светотерапии, человек раздевается, и вот на него шарашит со всех сторон этот мощный свет. И, мол, типа, так легче пережить, например, зиму и депрессию, и чуть ли не витамин D выделяется. Это вот насколько яркий вот этот свет действительно и нам нужен, и вообще для здоровья физического организма.
1: В поисках темных сторон светолечения. Красная лампа.
2: Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим».
1: Большая энциклопедия лета. Июнь.
2: Для успешного развития клубники растению требуется длинный световой день. Именно поэтому ее основные урожаи приходятся на июнь.
1: Все о том, как мы проводим лето.
2: Ежедневно в программах и подкастах «Маяка».